тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровь.

Все-таки он счастлив, пока я срываюсь, будто с высотки. Жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я. Чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, горя.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 23 сентября, и тема сегодня «Готовы к штормам последнего времени». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих. Павел говорит о Божьем Слове. «Когда Божье Слово производит в вас свою работу, оно приготавливает вас ко всякому доброму делу». Фраза «приготавливает вас» — перевод греческого технического термина, которым пользовались для описания оборудованного судна. Существовало два вида судов. Бывали простые, в которых не было металла, и на них нельзя было уплыть далеко, и они не могли выдержать серьезный шторм. Были и другие суда, на которых были паруса, оснащение. На них можно было плыть далеко. Можно было плыть, когда шторм, потому что судно было прекрасно оснащено, приготовлено. Вот какое слово использует во 2 послании к Тимофею, 3 главе, 17 стихе Павел. Это означает, что когда мы принимаем Божье Слово в свою жизнь, оно превращает нас из обычных верующих из простого судна, хорошо оснащенного, оборудованного. Образно говоря, и мы можем удержаться на плаву в любой шторм. Мы оснащены для длительного плавания, и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
3: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
4: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
5: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в молитвенных рассуждениях о том, может ли повредить положительный опыт. Ты, Господи Иисусе, сказал: «Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь». Уж не магия ли какая в твоих словах, великий Учитель? Не заклинание ли? Не выучить ли вообще слова твои наизусть, дабы впредь и в своих словах нести дух и жизнь? И не отсюда ли наше благолепие перед книгами Писаний или перед словами хотя бы молитвы «Отче наш»? Как же неразумны мы без твоих откровений? Ибо дух и жизнь прежде заключены не в том, что сказано, а в том, кем сказано. И даже если дьявол произнесет «написано», искушая тебя в пустыне, ты ответишь ему «написано так же» и победишь его тем, что веруешь в то, что написано. А веруешь ты в слова свои только потому, что твои они. И записали их мужи, будучи движимы Духом Святым, как Дух давал им провещевать. Оттого и то, что содержится в словах твоих, обретает силу, зная, чьи это слова. Как проникновенно ты наставлял учеников своих не заботиться о том, что говорить, потому что дух Отца их будет говорить в них. Но презрели мы духа твоего, обожествив только слова твои. Только что в них, в словах твоих, если дух их возвестивший уничижен? Гумилев писал в одном из своих стихотворений: «Мы ему, то есть слову, поставили пределы, скудные пределы естества. И как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова». Вот здесь как раз опыт, как обретенные ранее знания, причиняет непоправимый вред. Центр тяжести смещается, ибо человек, опираясь на свои прошлые победы, впадает в искушение сохранить и в точности повторить стратегию только потому, что уже имеет положительный опыт в прошлом. Это такая скрытая форма идолопоклонства. Всякий раз, поступая таким образом, я уже прославляю не Духа Святого, а форму, в которой Он проявил Себя однажды. И именно однажды, потому что дважды даже человек не входит в одну и ту же реку. Не тем ли более Бог? Отсюда вся неразбериха в нашей церковной практике о методах работы. Дух Святой суверенен и проявляет себя так, как считает нужным. Дышит, где хочет. Но беда моя в том, что чем ярче было проявление Духа Святого вчера, тем больше я буду отстаивать эту форму сегодня. Увы, но это правда. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Горбовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье Слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 сентября. Научитесь подчиняться. Если кто-то отклоняет ухо свое от слушания закона, Божьего и человеческого, его молитва – мерзость. Она отвратительна и возмутительна для Бога. Притчи 28:9. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих говорит, что если мы неправильно относимся к властям, наши молитвы отвратительны Богу. Мы не можем расти и совершенствоваться без дисциплины. Если мы бунтуем против правил поведения на работе, против политики предприятия или компании, против правительственных законов, правил дорожного движения и любой другой формы власти, тогда у нас серьезные проблемы с подчинением. Непокорность – это то, от чего нам следует старательно избавляться. Почему? Если мы отказываемся подчиняться земным властям, то мы не будем подчиняться власти Бога, а непослушание Богу лишает наши молитвы какой бы то ни было силы. Прежде чем позволить мне начать собственное служение, Бог велел мне несколько лет трудиться в служении другого человека. Там я должна была научиться подчиняться власти. Это было нелегко для меня. Я не всегда соглашалась с решениями, которые принимались, и не всегда чувствовала, что со мной поступают справедливо. Но Бог позволил мне хорошо усвоить следующую истину. Прежде чем получить власть, мы должны научиться подчиняться власти. И если вы хотите получить надбавку к зарплате или подняться по служебной лестнице, но при этом постоянно сплетничаете или критикуете своего начальника, это признак неподчинения, которое затормозит ваше развитие. Научитесь подчиняться, и вы начнете чаще получать ответы на свои молитвы и отчетливее слышать Божий голос. Божье слово на сегодня. Вы можете столкнуться с несправедливостью, но в конечном счете Бог всегда вершит правосудие. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Здравствуйте, друзья! С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати. Пастор Алексей, скажите, будет ли христианин нести

0: ответственность за поступки человека, за которого он проголосовал на выборах? И если да, то стоит ли тогда вообще верующим принимать участие в голосованиях?
1: Достаточно сложный вопрос, и христиане в истории церкви по-разному на него отвечали. Известно, что всегда были люди, которые изолировали себя от общества, и в частности именно по этой причине. Причина была в том, что участие, любое участие в жизни светского общества, оно неразрывно связано с чем-то греховным. Например, даже если человек не голосует, то он все равно работает, у него берут налоги, и эти налоги используются людьми иногда для греховных целей. Например, финансируются аборты, или же финансируются какие-то греховные, явно греховные аспекты жизни людей. Таким образом, некоторые люди пытались изолировать себя, они уходили в монастыри, занимались отшельничеством, пытаясь как бы уйти от мира сего. Священное Писание не одобряет такого подхода. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит в своей известной молитве к Отцу, говорит очень, очень важные слова. Он говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но молю, чтобы ты сохранил их от зла». То есть Христос ясно знал, что мы будем жить в мире, и значит, в этом мире мы будем соприкасаться со многими вопросами или сферами, которые построены не на истине Священного Писания, не в соответствии с тем, что хочет Бог. Тем не менее, Бог оставляет нас жить вот на этой грешной земле. Однажды, даже когда у апостола Петра спросили, даст ли учитель налог, заплатит ли он налог на храм, и Петр поспешил ответить, что да, действительно даст, потому что он увидел в этом как бы благое дело. Мы видим, что Иисус Христос, возразив Петру, все-таки послал его на рыбалку и сказал, что поймаешь рыбу и там возьмешь там деньги в рыбе, которые она проглотила, и заплати налог, и за меня, и за себя, коли ж ты пообещал. Но мы знаем, что храм тогда контролировался Синедрионом. А в Синедрионе были первосвященники Анна и Каиафа, которые отличались своей моральной нечистоплотностью и, в частности, финансовой нечистоплотностью очень точно. И вот здесь мы видим, что Христос как бы участвует в этом деле. Во всяком случае, Христос никогда не призывал к какой-то борьбе к тому, чтобы этот строй поломать. Он занимался совершенно другими вопросами, которые более важны, чем эти вещи. Так вот, когда мы говорим о голосовании, голосование – это очень удивительная привилегия, которую имеют далеко-далеко не все люди, живущие на земле сегодня и жившие в истории тем более. На голосование нужно смотреть так. Вас спрашивают, какой из имеющихся кандидатов, на ваш взгляд, больше подходит к выполнению той задачи, которая подразумевается вот в той должности, на которой этот человек будет функционировать. Вот это и все, и этим нужно ограничиваться. Вы не можете нести ответственность за какого-то кандидата, потому что этот человек несет свою собственную ответственность как перед Богом, так и перед законом, так и перед обществом и так далее. То есть, если мы посмотрим на голосование как на вопрос, который нам задают, когда мы с нашей точки зрения можем взвесить всех имеющихся кандидатов и можем сказать, я думаю, на мой взгляд, исходя из того, что я знаю, вот этот человек, наверное, лучше подходит к этой должности. Вот это и все, что происходит во время голосования. Здесь, конечно, нужно помнить о том, что Писание говорит, что царей, правителей, в конце концов, в конечном счете, поставляет Бог. Бог допускает правление некоторых людей. В каких-то ситуациях мы видим, что Бог непосредственно ставит царей. И все это Он делает для достижения своей цели. Наше дело во всех этих вопросах, во-первых, молиться. Ясное повеление в ряде мест, где сказано, что мы молились о царях, о правителях. Молились о том, чтобы они управляли праведно, справедливо. И справедливость определяется соответствием моральных законов, которые изложены в Священном Писании. Это прежде всего. Во-вторых, Писание говорит о том, чтобы мы были законопослушными, чтобы мы с нашей стороны могли жить в соответствии с тем, что требует от нас закон, настолько, насколько это возможно. Все остальные вопросы мы можем доверить Богу, зная, что Он управит всем, в конце концов, для своей славы и для блага своего народа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.

Христианские притчи. Следы на песке. Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов, одну от его ног, другую от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке и увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не ты ли говорил мне, если последую путем твоим, ты не оставишь меня?» Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе? Господь отвечал: «Мое милое, милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нес тебя на руках».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Закон зависимости. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. В этом небольшом, но очень емком месте Писания можно увидеть один из центральных законов служения. Служителям его надо знать. Для нас это или нет, решайте сами. Добровольное служение – штука весьма условная. Все ли служители? Есть, на мой взгляд, и другая категория – волонтеры. Волонтер – это попутчик на одну остановку. Человек, ищущий приключений, наградой которому будет его личное удовлетворение. Как-то так выходит, что волонтеров больше, чем служителей. В чем разница? Давайте смотреть. Нам поможет в этом разбор этого важного закона. Разрешите вам представить. Закон зависимости. Суть закона по пунктам выглядит так. Я не могу быть служителем, если я независим. Это первое. Теперь поразмыслим. Например, вы работаете в полиции. Вы слуга закона, так говорят. Когда вы получили такое гордое звание? Правильно, когда произнесли присягу, заключили контракт, поставили подпись, обрели зависимость. Второе. Я подчиняюсь старшему. У каждого полицейского есть начальство. Начальство отдает приказы. На то у него и звание выше. Оно вам не нравится? Что поделать, по закону, которому вы присягнули, ему командовать? Третье. Я не принадлежу людям. Полицейский служит не начальству или старшему полицейскому, и не народу. Он служит закону, написанному слову, а подчиняется начальству. Это кажущееся несоответствие порождает массу спекуляций. Люди в мире, которые грешники, находят, что третий тут обязательно лишний, и совершается преступный сговор. Полицейский и его начальник строят между собой взаимоотношения, где отсутствует главное лицо – закон. Коррупция всегда возникает по подобной схеме. И вот мы имеем довольного начальника, у которого есть личный слуга. А слуга начальника, условно он еще полицейский, смотрит, а что за выгода ему быть таким слугой, и действует соответственно. Далее в эту схему встраивается простой народ. Результат – возникновение общества, где нарушены границы морали, веры, нравственности, безопасности, достоинства. Короче, приходит беспредел. Общество может возмутиться и сказать начальнику, чтобы тот призвал слугу закона действовать по закону. Но это невозможно. Закон, который во благо всем, изгнан из схемы взаимоотношений. Надо призывать закон. Или можно разрушить все, но тогда как следствие анархия и порабощение новыми господами. Эта схема упрощена. Ее можно расширять и расширять, и даже вводить в церковь. Апостол Павел тоже пользуется упрощенной схемой, чтобы объяснить нам принципы служения. Там все еще радикальнее. Рабы, принявшие Христа, подчиняясь хозяевам, служат не им, а Христу. Каковы бы ни были их хозяева, Господь берет на себя ответственность за них. И как аргумент звучит обещание воздаяния от Господа. Таким образом, мы подошли к четвертому пункту. Слуга вправе рассчитывать на воздаяние. И здесь внимание. Воздаяние от своего господина, а не от своего старшего. Ожидание поощрения определяет то, чьи мы слуги. Хотим от людей одобрения? Слуги народа. Значит, делаем то, что нравится всем. Ищем расположение сильных мира сего, будем служить им. Тот же Павел в другом послании пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам, 1 глава, 10 стих. Благоволение у Бога – значит и награда от Него. Но поймем Павла правильно. Он не бунтарь, не одинокий рейнджер, не самодовольный ханжа. Как много людей примеряют на себя мантию гласа вопиющего,
забывая, что Иоанн Креститель был последним служителем Ветхого Завета. А апостол Павел ходил в послушании, был подотчетен, был зависим не только от личных взаимоотношений с Богом. Он служил в церкви. Вывод. Нельзя стать служителем, не слушая никого. Я и Господь – обманчивая схема, ведущая к нигилизму любых отношений. Спросим себя, хотим ли мы быть служителями Богу? И как добросовестные христиане, сложив руки на парте, вытянув шею, услышим рекомендации. И запомним. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Если мы согласны, то будем исполнять закон зависимости. То есть будем считать себя младшими, пока естественным образом не подрастем. Примем обязательство, совершив свое посвящение. А еще будем послушны. Кому? Пасторам, старшим в церкви от Господа, друг другу. Не в угодничестве, лучше в любви. И если так, то мы уже на правильном пути. Иногда меня волнует, какой же будет награда от Господа. Успехов вам и благословений во всем.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Горбовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 23 сентября. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ищущих Господа. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 10 стих. В Писании говорится: если кто хвалится, пусть хвалится именем Господа, а не своим богатством и возможностями. Я знаю многих, кто прежде гордился своим богатством, но сегодня им нечем гордиться. Если сегодня ты достиг определенных вещей в своей жизни, пришло время гордиться именем Господа, которое выше всех имен. Гордись дарованным тебе спасением, ведь Он спас тебя. Гордись не своей силой, но сверхъестественной силой Божьей, потому что возможности и благодать мы получаем от Господа. Он тот, кто направляет нас. Давайте гордиться Господом без всякого смущения. Если Христос живет в твоем сердце, этим можно гордиться. Гордись тем, что ты христианин. Написано: «Да веселится сердце ищущих Господа». Когда же наше сердце наполняется радостью? В Евангелии говорится: просите, чтобы получить, и тогда ваша радость будет совершенна. Дорогой друг, если ты хвалишься Господом, то ты будешь получать ответ на свою молитву. Хвались именем Его, молись, и тогда Господь ответит на твою молитву. Живи той жизнью, которая полна радости, дарованная тебе Господом. Пусть Господь благословит тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 84, начальнику хора Кореевых сынов. Псалом: Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой из рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Енисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от такого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симон Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом, и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сём сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 16. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут они оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и жалеть с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой, и милость, и сожаление. И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них. И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение по умершим. И не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом

Поступаете еще хуже отцов ваших и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Вот, я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и буду ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот, я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое – Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе». И отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которую ты не знаешь, потому что воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь. Проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо ты – хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господне? Пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня, ты, надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских, и говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не выносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работою, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделали жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления». «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колеснице,

и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Будь героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии Геннадий Асатурян, пастор из церкви Вифания города Краснодар. Здравствуйте!
4: Доброе утро, дорогие! Божьих вам благословений!
3: Также к нам сегодня присоединится Элла Верченко, моя соведущая, ну и в студии я, Аля Ануфриева. И говорим мы сегодня на тему «Почему Богу нравился Давид?». Очень интересная история царя Давида, начиная с момента, как он был помазан на это царство и заканчивая его смертью. Но мне сегодня хотелось бы поговорить о том, почему Давид был избран. Что же в нем все-таки было такого, что именно этот человек именно в это время и именно таким способом. Вот первый вопрос. Знал ли Давид о том, что он избран? Потому что, когда Самуил приходит к его отцу Иессею, в Библии нигде не сказано, что он озвучивает цель своего визита. И если посмотреть на историю, там даже да, там Бог говорит Самуилу о том, чтобы он предлогом своего путешествия сделал жертвоприношение. И он, когда собирает Иессея и его сыновей, он именно этот предлог им и озвучивает. Вот. И у меня всегда был такой вопрос, а что же дало Давиду дерзновение впоследствии выйти против Голиафа? Не его ли осознание своей избранности? Вот. И вот здесь, вот, конечно, как раз вопрос, а знал ли он о том, на что его избирают? Знал ли он о том, что его избирают именно на царство?
4: Ну, ты знаешь, если бы он об этом знал, он, думаю, что был бы дома и ждал бы, когда придет Самуил, или не то, что ждал, он, потому что все братья его были дома, и отец его был. И приходит Самуил, и отец, естественно, вот мой старший, мой самый, самый такой, я не знаю, самый любимый, самый такой, который мне нравится, он наверняка он будет царем. Но он, Самуил отвергает и одного, и второго, и третьего, и дальше, дальше, дальше. И говорит, все, уже сыновья, у меня уже нет сыновей. Даже, ну как, не то, что нет сыновей, даже отец считал его каким-то, ну там, ну, подросток там бегает в полях, пасет наших овец. Ну какой из него царь?
3: Ну то есть на него даже внимания не обращалось в собственной семье?
4: В собственной семье, да, вообще не то, что ни во что не ставилось. Ну просто как бы, ну, считалось, ну маленький там еще мальчишка какой-то. И вдруг Господь именно избрал его.
3: А сколько ему лет примерно было на
4: момент исправления? Я не знаю, ему сколько лет было. Вполне возможно, что там исследователи могут найти. Я сейчас не готов ответить именно на этот вопрос, цифры сколько. Но
3: он знаю был юношей, одно. Да?
4: Он был юношем. Mm-hmm. Знаешь, по какому признаку я могу определить, что он даже... вот когда он приходит, и филистимляне выставили Голиафа, и он начинает поносить войско израильское, обзывать все такое. А все братья Давида были на войне, а его там не было. То есть он еще не был призывного возраста даже. Вот из этого я делаю вывод, что он даже в армию не был призван, скажем так, выражаясь современным языком, потому что он еще мальчишка. Вот, mm-hmm. вот сколько лет ему было, вот мы с тобой и определим.
3: Подросток,
4: был,
3: скорее
4: да,
3: всего.
4: Да, подросток, ну, ближе подросток, юноше ближе, вот так, хотя написано, что он был белокур, юноша, там написано про него, что юношей был.
3: Ну, то есть, в принципе, можно заключить, что Давид не знал, что его помазывают именно на царство, то есть пришел пророк, помазал его, сказал, что он избранник Божий, но на что он его помазывал, он не сказал.
4: Да. Пока он как бы не знал свою перспективу, скажем так.
3: И он продолжил пасти овец.
4: Да, он оставался на поле, продолжал пасти овец и жил такой же жизнью, как обычно. Он уже потом, это было Божье провидение, Божий план, когда его призвали и в дворец к царю, скажем так. Когда помнишь, ты самую...
3: Что он играл на гусле?
4: Да, он приходил, потому что он, ну, был хорошим музыкантом. Красиво играл, хорошо пел. И его пригласили, чтобы он просто, ну... успокаивал, когда Саул выходил из себя, скажем так.
3: Хорошо, а что же тогда дало ему такое дерзновение идти на Голиафа, если он не знал, для чего он призван? Ну, я думала, что он избранник, то есть вот он такой, меня помазал Господь на царство, значит, я достаточно крутой, чтобы выйти против Голиафа. Типа, я же не умру здесь, правильно?
4: Если бы это было бы избрание царства, что царь имел силу, потому что, чтобы пойти на Голиафа, потому что он царь, то у Саула была такая же позиция.
3: Погодите, но ведь когда помазывали Давида, написано в Библии, что Дух Господень почивал на Давиде, а дальше, там буквально в следующем стихе или через него, написано, что Дух этот же отошел от царя Саула. То есть на момент, когда была битва с Голиафом, на царе Сауле уже не было благоволения Господня.
4: То есть это зависит не от того, не от должности, да? Мы с тобой к этому пришли. То есть не зависит от того, он царь или нет, потому что на тот момент Саул был царем. И не было вот этого на нем. Он официально был царем, а Давид еще нет. Однако же Давид смог победить Голиафа, а Саул пугался его.
3: Так а что же дало ему эту смелость выйти против него?
4: Я думаю, что твердость в Боге, уверенность в Господе и ревность по Израилю. Но кто этот необрезанный, который так поносит войско Израилева? Который так поносит Израиль? Вот его ревность, его любовь к Богу, его любовь к избранности, скажем так, своей страны, своего народа. Вот это дало ему твердость и смелость выйти против Голиафа. Однозначно он боялся.
3: А как вы думаете, он вообще думал о том, что он может умереть? Или его вера была настолько сильна, что он...
4: Да я думаю, что он просто как бы доверился Господу. Победить, значит, победить. Умереть, значит, умереть. Я пойду ради Господа это сделаю. Он когда потом рассказывал, что, помнишь, когда, ну, про того, как он, когда был пастухом, и приходили волки, и когда и львы там были, крали овец, и тогда он шел и пасть их раздирал. Что, думаешь, не боялся? Он же был юноша, но он уже был уверен в Господе, Господь его поддерживает и дает ему силы.
3: То есть у него уже был опыт, когда он выходил в неравном бою и побеждал.
4: Ну да, но сравнивать его с Голиафом вряд ли можно, это может быть. Да, скорее всего. Он выходил против диких зверей, которых люди боялись. Он выходил из-за чего? Из-за того, что он любил своих ягнят. У него была любовь к этому, так, скажем так, к своему народу, поэтому он вышел против Голиафа. И он как человек боялся и смущался. И помнишь, когда к Анхусу там он притворился безумным, почему? Тоже испугался. Что его узнают, его убьют. Когда вот Авимелех там пошел, если ты помнишь.
3: Да-да-да, когда он притворялся безумцем при его
4: дворе. Да-да-да, и слюны пускал, и все такое. Почему он испугался?
3: Это же был двор тот же самый, из которого Голиаф вышел. То есть это была та самая страна, откуда был Голиаф.
4: Ну, это сейчас, я не помню, скорее всего, но это ничего не меняет.
3: Интересно. А вот получается, что у Давида была целая история его побед над превосходящими силами противника, до Голиафа. Да. То есть у него была история взаимоотношений с Богом такая очень большая. И мне интересно, Господь избрал Давида как раз-таки потому, что Давид был готов к этому избранию? То есть он увидел этого человека, понял, что его сердце готово, и он его из-за этого избрал? Или сам факт того, что Господь решил его избрать, вот положил на него свою руку и сказал, это человек избран. Из-за этого Давид стал в итоге тем, кем он стал. То есть, что происходит сначала? Человек становится готовым к избранию, и тогда оно к нему приходит? Или человека избирают, и само это избрание делает его готовым к той миссии, которую ему Господь готовит?
4: Сколько лет тебе было, когда ты веровала, Али?
3: Вы знаете, это сложный вопрос. Я могу сказать, когда я пришла в церковь в 3 годика, а когда я уверовала, наверное...
4: Ну вот тогда осознанно ты покаялась. Было какое-то такое?
3: Нет, конечно, не это помню, же 3 годика было.
4: Хорошо. Элла, тебе сколько было, когда ты пришла?
0: Ну я вообще ДВР, дети верующих родителей. Ну осознанное покаяние лет в 15, наверное, ну,
4: вот,
0: было.
4: Вот я про осознанное покаяние имею. Как ты думаешь, ты осознавала свою избранность, что ты... Или ты пришла к Богу, вот, посвятила ему свою жизнь, потом уже пришло какое-то избрание?
3: Да потом, конечно, это происходило очень постепенно. Не как, знаете, бывает у людей, которые в зависимостях, с ними это резко иногда происходит, они каятся, их жизнь резко меняется. А вот как у ДВР, как Элла правильно сказала, у них это все очень постепенно, ты даже не понимаешь, в какой момент это происходит.
4: Хорошо, я просто хочу к этому подвести, к тому, то, что вот ты спрашиваешь про Давида. А как ты думаешь, вот он до того, как был призван Господом, до того, как был помазан царя, был ли он таким, чувствовал ли он, что вот особенный у Господа?
3: Что он особенный перед Господом?
4: Да. Вот наше в чем избрание? Почему я тебя Господь выбрал, или тебя выбрал, или меня выбрал? Мы чем-то особенные были?
0: Мне кажется, Господь смотрит на сердце человека. Какое оно? Готово ли оно принять? Ну, как предизбрал, да? Вот, например, Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Вот если сравнивать Давида и Саула, Давид был таким, да, его даже не позвали, когда пришел помазанник Божий, да? То есть они даже его как бы в счет не ставили. А Саул, он был статный, он был такой весь видный.
3: Поэтому... На голову выше всего народа. Там
0: да, да. И Господь, он не смотрит вот на внешность, он смотрит именно на внутренность, какое сердце у человека, вот как он будет ему служить, как он будет относиться. Вот, и Давид же, он и грешил много, и Саул грешил, но Давид каялся, то есть Господь видел его сердце.
4: Хорошо. Но Саул же был избран.
0: Изначально, да.
4: Да. А по каким критериям он был избран? Вот не по высоте же роста, вот то, что Аля говорит, да, там написано выше всех, но он внешне какие-то был привлекательным человеком, скажем так, более симпатичным. Он же тоже был избран. И он был избран раньше, чем Давид. В чем была причина того, что один сохранил свою избранность, а другой нет?
3: У вас не возникает ощущение, что Давид — это как будто бы истинный избранник, который так должен был стать старем, а Саул — это его не то чтобы замена, но его выпросил народ у Бога?
4: Ну, почему тогда вообще сразу бы Давида бы избрал Господь?
3: Так Давид еще мелкий был. Сколько ему там было?
0: Ну вот у Саула помазание почему, да, ушло? Потому что он ослушался Господа. Когда Господь сказал ему, истреби все и ничего не оставляй, он ослушался. И получается, мнение людей для него было выше, чем мнение Бога. То есть он даже сказал, почти меня. Самуилу сказал, почти меня.
4: Вот вспомните, когда он сказал, истреби все заклятое.
0: Да.
4: И Агаг там был кого-то, когда истреби все. И приходит Самуил и говорит, чье влияние я слышу там? Что ты себе ты оставил? Что он, как он начал оправдываться? Что он говорит?
0: Это для Господа.
4: Это для Господа. Это же для церкви. Это же для особенной что-то такое. Я делаю это ради Бога. Но Господь этого не говорил. Тут не в том, что он сделал или не сделал.
0: Непослушание, да?
4: То, что он Господь ему сказал, истреби, он этого не сделал. И вот это вменилось ему в вину, скажем так. Вот оттуда уже. Но то, что он не ослушался и принес жертву, не дождавшись Самуила, это другая сторона вопроса.
0: Он пришел, это сердце у него.
4: И Давид делал. Вот посмотрите, давайте сравним грехи Саула и грехи Давида. Что сделал Саул? Первое. Он принес жертву. Что сделал второе, когда он вроде бы взял из заклятого, но для того, что не вроде бы, а взял из заклятого, вроде бы для того, чтобы принести в жертву Богу, скажем так. И сравним с грехом Давида. Давид убивает Урию.
0: Версавия.
4: Да, вот Версавия и последствия, и все такое. И что он делает? Он скрывает об этом. И приходит Нафан. Рассказывает ему притчу, если вы помните.
0: Про овечку.
4: Да, да, про овечку. У одного человека было целое стадо, а у другого одна овечка. Он даже так любил, с ней чуть ли не спал, потому что он грел его, лелеял, очень любил. И что произошло? У того, который много стада, пришел и забрал это последнее. Давид аж возмутился. У него жуки задрожали. Достоин смерти этот человек. Да, это ж ты, Давид. Приходит Самуил к Саулу. Что ты сделал? Зачем ты не дождался? Ну, тебя не было. Начинает оправдываться, начинает искать обстоятельства. Тебя не было. Враги уже окружают, они давят, и вот-вот меня победят. А что мне было оставаться делать? Это был своеобразный упрек Самуилу. Ты же обещал, что ты придешь. Народ разбегается, враги вон за углом, и я не знаю, что мне делать. А ты не пришел. И приходит теперь разговор такой с Давидом. Давид, это ты. Что сказал Саул Самуилу? Ну, я согрешил, да, я согласен с тобой. Но давай ты со мной выйдем к людям, чтобы люди увидели, что ты еще со мной. Он больше переживал за мнение людей, он больше переживал за свой статус, за то, что было послушным, потому что он царь и так далее, и так далее. То есть показывает, что он еще есть. К чему это привело? Помните, в конце жизни он начал обращаться к гадалкам, к волшебницам, которых сам запретил, чтобы они вообще в этом участвовали, скажем
3: так. Это вообще анекдот, как он прибежал к этой гадалке инкогнито. Да, сказал, погадай, меня, такая, меня убьют, ну как клянусь Богом, тебя не убьют.
0: А вот если вспоминать Давида, вы помните, как ему неважно было мнение людей, когда он возвратился с войны и плясал перед Господом, угу. Мелхола осудила его, сказала, что это такое, ты как бы в неподобающем виде перед народом, а ему все равно было, потому что он перед Богом это делал.
4: Ну да, ему было важнее мнение Бога
0: чем людей.
4: Чем людей.
0: А Саул наоборот.
4: Поэтому вот в этом большое сравнение. И вообще в некоторых позициях тоже, когда гонения были на Давида, и у него была возможность, несколько случаев было, два случая конкретно, чтобы он мог убить Саула. А вот представьте себе, я хочу, чтобы мы немножко с вами пофантазировали и представили такую картину, что эта возможность появилась у Саула, а не Самуила, чтобы он убил Давида. Он разве не упустил бы этого случая?
0: Да нет, конечно, уже копье метал в него, да. То есть он просто не попал, по сути.
3: Такое ощущение, как будто Бог Давида провоцировал. Он Саулу таких возможностей не давал. А вот Давиду, сколько, два раза у него была такая возможность убить Саула, причем сделать это абсолютно легко.
4: Ну да, когда он спал, когда Саул спал в шатре, и второй случай в пещере.
3: Да.
4: Что он сделал? И даже наоборот, когда он обрезал край его одежды, написано, что печально ему было на сердце, что он такое сделал. Ему было очень неудобно, как-то стыдно, или, скажем так, в этом но он просто этим самым хотя бы показал ему, посмотри, у меня была возможность. Я тебе протягиваю руку к примирению. Протяни свою руку. Давай мы будем не врагами, а друзьями. Увы, у Саула это не прошло.
3: Почему у Давида вообще было такое осторожное отношение к Божьим избранникам? Он прям как хрустальную вазу.
0: Страх Божий был у него в сердце. Он понимал, что это помазание Божие. Он понимал важность этого помазания.
3: То есть он за Саулом видел Бога? И не хотел трогать
4: Нет,
3: даже?
4: Нет, я бы не сказал, что за Саулом он видел Бога. Просто он боялся Бога. Он больше был, потому что это был Божий избранник. Он сказал, не подниму руку на помазанника. Он был помазан Господом в царе. Мы же с тобой историю читаем, когда знаем, вот первое царство, если открыть, как было. Действительно, Самуил помазал Саула в царе. А помазание это от Господа. И он просто то, что Божие, с трепетом к этому относился, в отличие от Саула. Поэтому и Господь говорит, нашел я мужа по сердцу своему. И кстати, к этому можно вот это про избрание, и то, что ты говоришь, знал ли он свое избрание, нашел я сердце мужа по сердцу своему, получается, что Бог ищет. Ты поняла, о чем я говорю, да, чтобы он прошел, вот пролипоменон, по-моему, где-то написано, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы благословить тех, чье сердце вполне предано ему.
3: Хорошо, я бы хотела еще затронуть момент, вы упомянули страх, что Давид очень сильно боялся Бога, но при этом в его жизни было довольно много ситуаций, где он должен был находиться в крайней степени ужаса и напряжения, когда он убегал от Давида, когда он выходил против Голиафа, и он поддался этому страху, когда притворялся безумцем, правильно? Но мне всегда было интересно, как ему удается восставать против этого страха, почему этот страх не заставил его отойти от Бога, как он вообще смог, как он справился. Я просто представляю себе иногда на месте Давида и думаю, Господи, какой ужас. Ты бегаешь вокруг горы, а за тобой носится безумный царь со своим войском, который тебя хочет убить. И это же просто безвыходная ситуация. Твои люди истощены, ты просто на дне социальном, если можно так сказать, находишься. Все настолько плохо, если на его псалмы посмотреть, как он вопиял к Богу, но он все-таки не сломался, он каким-то образом смог этот страх преодолеть. Вот как у него это получилось?
4: Скажи, пожалуйста, у тебя в жизни были когда-нибудь такие моменты, когда вот тебе страшно?
3: Да, я как-то пошла в поход, залезла на скалу, на крутую, причем ушла от своих друзей куда-то в лес минут на 10, не сказала им, куда я иду, не взяла с собой никаких средств связи, решила найти тропу, короче, залезла на скалу, она была очень крутая и скользкая. И когда я стала слазить, я поняла, что до земли еще 6-7 метров, там внизу скалы, а я не могу слезть. И в этот момент я поняла, что если я сейчас сорвусь, я просто либо инвалидом стану, либо шею себе сверну, мне стало очень страшно.
4: Хорошо. Эл, у тебя было время такое?
0: Конечно. Ну, у меня в основном, наверное, страх это с дорогой связано. Как бы чуть в аварию не попали.
4: Хорошо. Вот тоже страшно. Вот когда тебе было страшно, что ты делала, Аля?
3: Молилась.
4: А ты что делала?
0: В эти доли секунды получается просто надежда на Бога в сердце.
4: Нет, это надежда, я понимаю, это какое-то общее слово. Конкретно в этот момент что ты сделала?
0: Ну, когда быстро происходит, не успеваешь, а когда действительно вот есть время, тогда, конечно, мы молимся.
4: Что ты сказала, когда тебе было страшно? Мамочке, папочке, я не знаю, там, кому ты обратилась?
0: Конечно, Богу.
4: Господу. Да. Мы что кричали, что ты говорила? Господи, помоги мне спуститься, я не знаю, как это делать. То есть в таких моментах, когда очень таких критических, страшных моментах, то, что было у Давида намного хуже, чем мы наши примеры привели, потому что и тебя спасатели спасли бы, и тебя там, ну, машина помялась, слава Богу, самая выживая. Ну, образно говоря, да, вот последствия могу привести. Написано, что Давид уповал всегда на Господа. Конечно, у него был страх, но он надеялся на Господа. Просто верил, что Господь с ним, он его поддержит, проведет. Это было его упование на Бога.
3: Он пытался договориться с Богом. Ну, знаете, когда человек находится в кризисной ситуации, у него в какой-то момент мольба происходит, а в какой-то момент он пытается договориться с Богом. Господи, ну помоги мне, пожалуйста, я там что хочешь делаю, я там буду в церковь ходить, Библию читать, там десятину платить, только, пожалуйста,
4: избавь меня. Теперь я понял, что ты имеешь в виду в вопросах, что пытаться договориться с Богом. Я не знаю, вряд ли в это время ты вдруг вспоминаешь, какие ты добрые дела сделала, какая ты хорошая, и, Господи, ну вот видишь же, я вот такой правильный. Да нет, мы просто взываем к Господу. Это в самый такой последний критический момент, когда на перекрестке авария идет, вот как говорит Элла, когда там не до того, что там помолиться или что-то в этом роде, ты просто кричишь «Господи» или «Господи, помоги». И тоже приходит помощь.
3: Да, но у Эллы не было времени подумать, а у меня было очень много времени, чтобы подумать. И я пыталась договориться, я такая: «Господи, я понимаю, что я поступила глупо, но не мог бы ты на этот раз не зайти на мою глупость, закрыть на это глаза, и можно я отсюда просто спущусь, и ты не позволишь мне отсюда скатиться кубарем?» И я пыталась договориться с ней, говорю: «Господи, я больше никогда в жизни не полезу на скалу. Можно, пожалуйста, я просто слезу». И я пыталась договориться с ним, говорила: «Господи, буду читать Библию, ходить в церковь, что хочешь сделаю, можно я просто спущусь?»
4: Вот. Но ты спустилась?
3: Ну, если я здесь сижу, то, видимо, да.
4: Скажи, пожалуйста, вот то, что ты говоришь, как пыталась договориться, вот это ты стала соблюдать?
0: Как обещание, да, ты дала Богу?
4: Да, обеты какие-то Господу.
3: Читать Библию каждый день я не стала.
4: Ты не читаешь Библию каждый день?
3: Нет, я, знаете, приливы активности. Я беру, сажусь, прочитываю одну книгу полностью раз где-то в неделю или в две. И потом на неделю или две я забываю
4: об этом. Ладно, давай после эфира.
0: Можно я дополню по поводу того, как Давид упование свое на Бога возлагал? Вот есть такой стих в Псалме: «Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь и сплю, встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». То есть он взывает к Богу, и он знает, что Бог его слышит. И помните, есть еще такое место, что если бы я видел беззаконие в сердце своем, то не услышал бы меня Господь. То есть у него вот такие личные отношения с Богом, и он понимает, что Бог его слышит, Бог его охраняет, и Бог с ним. Поэтому вот эта вот надежда и осознание вот этого, что Господь с ним, дает ему упование и удаляет страх. Но как человек, конечно же, он испытывает страх.
4: Хорошо. Конечно, как человек, он испытывает страх.

0: коченел и просто стоял, когда лошади бегали, они там такое. И я почувствовал, что они бегут на меня, вот там, ну, такой, там на поля были. И я просто стал. Хотя можно было сбежать с дороги или что. Почему я стал, я не знаю. Они обошли меня, и я не мог в себя прийти очень долго. Даже не мог разговаривать. Какой-то каменился. Я помню, так, ну, ты просто спросила. Такой, знаешь, страх ужаса, скажем так. А остальные страхи какие-то, так, переживания, страхи однозначно всегда, даже, наверное, каждый день. Не знаю, как у вас, но разные же бывают. Мы все ездим, мы все общаемся, встречаемся, говорим. Одни угрожают, другие соглашаются, третьи каются. Всякое бывает, разные бывают. Поэтому...
1: Слушайте, вот. Ну, у людей, у христиан, у них же есть разные способы бороться со страхом. Я такое встречала, что вот христианин мне говорит, я не боюсь там вот этого, вот этого, вот этого, потому что я уповаю на обетование Господа, что Он защищает нас. И я каждый раз, когда там куда-то выхожу, я молюсь Богу, и я вот знаю, что Бог не позволит со мной ничему плохому произойти. А у меня тогда возникает вопрос, а как же все эти ситуации, когда со святыми происходили плохие вещи, и с Давидом происходило много плохих вещей, и с апостолами, посмотрите, как их убивали, какие они трудности, испытания проходили. Бог же не от всего их защищает. И рассчитывать на то, что Господь будет оберегать настолько, что от тебя никакое зло не коснется, но это как будто тоже противоречит Библии, нет?
0: Я бы не сказал, что это противоречит Библии. Знаешь, здесь есть просто тогда есть страх, как ты говоришь, а есть упование на Бога. Вот когда человек говорит, я ничего не боюсь, мой Господь, все такое. Но если у человека будет какой-то диагноз, против которого наука бессильна, вот опускают врачи свои руки, мы уже ничего не можем делать. Сколько раз было и с сестрами общались, и с братьями, которые такое проходило. Выписывали, иди домой умирать, скажем так. Ну, человек что, очень просто на все это посмотрит. Если у тебя есть упование на Бога, если у тебя есть твердая вера, ты говоришь, Господи, во всем твоя воля. Верю, что ты меня исцелишь, но это не желание, а это действительно вера. Это другой разговор. Но чтобы сказаться, что этого... Может, есть люди, которые действительно ничего не боятся вообще, ни страха никакого не испытывают.
1: Это хорошо или плохо?
0: Ну, как тебе сказать, если это действительно упование на Бога, ну, стопроцентное, что вообще все в руках Божьих, все Его воли. Да, это действительно так, если ты на это вот твердо на этом стоишь, то да, и аминь, это хорошо. А когда это просто у тебя...
1: отчаянная попытка угасить
0: чистое состояние. Да, да, вот именно отчаянная попытка. Тогда я бы не сказал, что это от Господа. Это просто какое-то самоуспокоение. Это просто какая-то попытка вот таким способом. То есть все попробовал, не получилось, теперь я иду к Богу. И лекарство не помогло, и врачи не помогли. Буду уповать на Господа. Не в начале, в самом, когда вот процесс пошел, а уже когда все испытано. Не знаю, Аль, не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, сказать, что нету страха. У меня он есть. Есть упование на Бога, верю в Бога, знаю, что во всем Его воля, но чтобы сказать, ничего не боюсь, каждый день молюсь, Господи, благослови и храни. И от того, и одного, и второго, и от болезней, и от всяких страшных вещей, от всяких катаклизмов, от всякого теракта и всего такого.
2: Даже Христос, когда, простите, когда в Гефсимании, помните, перед...
0: Да, молился когда.
2: Не в вечере, а перед казнью, да, перед смертью. Он переживал, у него даже пот был, как капли крови. То есть говорит о том, что даже Христос испытывал вот эти человеческие качества, присущие страху.
0: Ну да, напряжение такое было, что да, поэтому вот в таком плане. И у Давида такое было. Когда-нибудь Саул убьет меня. Вот он этого боялся, этот страх у него был, это начало работать в его жизни. Вот в таком плане.
1: Хорошо, друзья, давайте мы послушаем блок новостей и вернемся затем к вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Гробовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Гробовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным

0: должным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Мы снова с вами. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня Геннадий Сатурян, Элла Верченко и Аля Ануфриева. И общаемся мы на тему, почему Богу нравился Давид. Я бы хотела поговорить о такой вещи, как помазание. Вот в Библии написано, что Дух Господень сошел на Давида и почивал на нем, а от Саула отступил. И есть похожие истории в Библии, например, история с Ильей и Елисеем, когда Илья передал свое помазание Елисею, правильно? Вот. То есть ощущение складывается, как будто будто есть какое-то особенное помазание, особенное избрание, которое может передаваться от человека к человеку. Но мне интересно, почему не может быть, например, двух Елисеев, или двух Илий, или двух Давидов. То есть как будто это помазание, оно настолько специфическое, что его можно только передать. Ты его сам по себе не получишь. И вот помните, еще история была, когда Елисей умер, он же никому не передал свое помазание, правильно? Оно осталось с ним. И когда в его могилу упал, ну, в гробницу упал человек мертвый, он коснулся случайно его костей и воскрес. То есть как будто бы вот эта сила Божья, она действовала даже после смерти Елисея. Словно это помазание, оно с ним и осталось. Почему так? Почему вот это исключительное индивидуальное помазание?
2: Так, ну, вопрос, конечно, интересный. К сожалению, то, что ты говоришь, вот упал мертвый человек, туда бросили вот кости, он ожил, это стало и на сегодняшний день каким-то обрядовым в некоторых позициях у людей, что если прикоснуться к каким-то мощам или костям.
1: Вот, кстати, не вот из этой ли истории люди так и верят?
2: Ну, скорее всего, и эта история тоже есть. Я не знаю, я не вдавался в подробности в этот самый, в изучение этого вопроса. Но как бы пришло на сердце такое, как ты сказал, думаю, это, к сожалению, стало этим. Вопрос о передаче помазания. Что сказал Елисей, когда Илья у него спросил, что ты хочешь? Он говорит, хочу, чтобы помазание
1: двойное,
2: которое то, что на тебе, чтобы на мне было двойное. Он говорит, ну тогда, если увидишь, как я возношусь, да, помнишь этот момент? И он, и потом, как только он увидел, что взяла его и вознес он в колеснице, он тут же стал примерять это, потому что этот опыт уже был, взял милость, который был, или это, ударил по воде, и произошло чудо, и он говорит, ну, как бы вот передалось вот это все. Передает ли Господь кому хочет? Это, да, это выбор Бога. Но передает ли, скажем так, передает он к тем людям, которые к этому готовы, которых он видит, Дух Божий. А не так, что подряд взял, вот захотел налево, захотел направо. Да нет же, он какой-то все-таки по каким-то критериям.
1: Ну вот, вот Иоанн Креститель, его же называют вторым пришествием Илии. Угу. То есть как будто на нем помазание Илии было. Почему так? То есть это тоже Господь передал, получается, помазание Илии дальше, после Илии Елисея?
2: Ну, может, это было просто какое-то сравнение, что тот Дух Божий, который был на Елисее, он также и есть на Иоанне Крестителе. Я не скажу, как это определить, скажем так. Но я думаю, что все-таки Господь вот кого хочет, он тех благословляет, тех избирает. И это самое. И он видит по каким-то критериям, не так, не просто так. Вот этот человек мне понравился, а этот нет. Я буду к этому избирать, этот будет избранным человеком, на нем будет помазание, а на другом нет. По каким-то критериям. Он же Давида избрал по этому критерию, потому как он любил Бога. Потому как он был предан Господу, потому как он каялся. Он же знал его сердце. Да, я понимаю, что Бог сердцеведец, он все знает. Он знает внутренности человека. Но приходит момент, когда человек проходит какие-то испытания, и это допустимо от Господа, чтобы Господь, чтобы человек сам увидел свои плюсы и минусы.
1: Вот, кстати, Бог-то... мне интересен этот момент, извините, пожалуйста. Вот зачем Бог устраивает Давиду испытания? Почему Бог всегда устраивает испытания? То есть Псалом 138, 23-24 стихи, Давид пишет: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Зачем Богу испытывать человека, если он и так сердцеведец? Бог и так видит, что у нас в сердцах. Что, зачем? Вот у него есть Давид, хорошо, он знает, какое сердце у Давида. Давид ему много раз уже это доказывал. Но зачем еще, еще, еще?
3: Это человеку нужно, мне кажется.
1: Самому человеку?
3: Самому человеку, конечно. Испытания приближают нас к Богу. Испытания показывают нашу сущность, наше искреннее покаяние.
2: Хочу сказать, что это мои очень любимые стихи, вот то, что ты приводишь. Я очень часто их цитирую и в свою жизнь, и проверю. Знаете, там тут не написано, что Бог начал испытывать Давида. Здесь написано, что Давид пришел к Богу и говорит: «Господи, испытай сердце мое». То есть в моем понимании, как вот от лица Давида, если я буду говорить, в моем понимании все нормально. вот как я ни себя не проверяю, все, куда ни смотрю, вроде все хорошо. И в отношениях с тобой, и в отношениях с людьми. Божий страх есть, все хорошо, как бы, я считаю, что нормально. Но, Боже, ты испытай, не я. Если человек сам будет себя испытывать, то в любом случае он где-то себя оправдает, где-то себе что-то найдет в утешении, в какое-то оправдание, или там, как ты говоришь, вот там, вот по таким признакам, вот так и вот так, что-то такое, потому что когда мы сказали, как Бог ты тебя избрал, ты рассказал свою, возраст свой или свое, и я думаю, что, а здесь он обращается, Господи, испытай сердце мое. Я считаю, что все правильно, сделай ревизию моего сердца. Сделай некий аудит, я думаю, что Элла больше поймет это слово, да, и мы все. Делай, проверяй какую-то, вот, посмотри, все ли нормально. Я считаю, что нормально. Есть компании, которые периодически вызывают аудиторов, платят им за это деньги, чтобы они пришли, проверили их документы, их бухгалтерию, все такое. Все ли? Мы считаем, что все нормально, но нам нужна сторонняя какая-то вот помощь, поддержка, чтобы мы увидели воочию, что происходит. То же самое Давид. «Испытай сердце мое». Зачем он это хотел делать? Чтобы дали, что, помнишь, написано? «Господи, испытай сердце мое и проверь, на правильном ли я пути». Вот проверь. «И направь меня на путь вечный. Искренний, на путь вечный, на путь спасения». Вот в этом плане Давид приходил к Богу, чтобы он проверил. И мы, я думаю, что это и для нас пример. Чтобы мы периодически сравнивали свою жизнь с хождением перед Богом. Господи, вот ты сделай ревизию. Вот мое сердце, оно раскрыто перед тобой. И самое главное, вы знаете, почему Давид с такими стихами пришел к Богу? Он был действительно искренне готов. Даже вот в этом я вижу какое-то отличие от Саула. Саул бы никогда с такой молитвой не пришел к Богу. Саул бы сказал: Господи, вот пусть люди увидят, что я еще царь, что я еще при должности, все нормально. Что Самуил со мной, все хорошо. А Давид говорит: ты испытай сердце мое. Саул прекрасно знал, что если испытает Господь его сердце, то он найдет там много мусора. А в сердце Давида, Давид говорит: ну, сделай ревизию моего сердца. И самое главное, он это говорил искренне и был готов поменяться, если Господь скажет. Вот в этом есть его отношение с Богом. Вот эти тонкости его отношения с Богом, вот его преданность Богу, его подчинение Богу, его готовность делать так, как Бог этого хочет. Он искал волю Божию в своей жизни. Увы, у Саула такого не было, хотя он был избранником изначально раньше, чем Давид.
1: Хорошо, если рассматривать истории падения Давида, что же у него были за помутнения рассудка такие, что он настолько явно грешил с Версавией или когда безумцем притворялся? Где сбой произошел? И как он потом из этого всего выходил? Почему он не терял этого избрания, в отличие от Саула, который тоже падал, но Саул в итоге потерял дух Господень, а с Давидом он остался? И Соломон, например, тоже был великий царь после Давида, и он тоже упал, и он не встал, а Давид вставал каждый раз. Что у него
2: с такого? Знаешь, почему? Я, как я понимаю, в сравнении его, вот то, что ты говоришь, что согрешил с Версавией, когда он притворился безумцем, сказать, что это какой-то прямо такой грех, что дальше некуда, ну, это какая-то попытка спастись, скажем так, какая-то попытка, чтобы опасность его миновала, чтобы его не убили.
1: Когда он притворялся безумцем, да, перед Авимелехом?
2: Да, это считать, что там Малхус, считать, что это грех, который вот прямо к смерти, я бы не сказал.
1: То есть это он струсил просто?
2: Да, скорее всего. Нет, не то, что он струсил, это попытка просто, чтобы его не убили, скажем так. Если бы этого не было, то его убили бы, если бы узнали, что это действительно Давид. С Версавией другая история. Это история в том, что, как тебе сказать, весь Израиль на войне, а он дома. Вот все молятся, а человек, ну, как-то так, обособленный. Все читают Священное Писание, он как-то вот, ну, как он себе понимает, и приходит искушение. И это искушение пришло. Израиль воюет, а он на кровле, и вдруг видит, что женщина купается. красавица ему. Ну, не будем даваться в подробности. Следующее то, что ты сказала, какая-то история.
1: Почему не теряет своего избрания? Вот у меня был такой вопрос. Почему, в отличие от Саула, который падал и потерял его Господень, в отличие от Соломона, который тоже упал, у него также был грех, вот он с женщинами тоже спутался с теми, с которыми не следовало, и он так и не встал, они оба не встали.
2: А я не помню конкретно, в каком стихе написано, но написано было такие слова, что сердце Соломона не вполне было предано Господу, как сердце Давида. Я тут немножко своими словами, может быть, говорю, но это очень сильное место. Вот в этом является большая причина, я так думаю. Я не знаю, ты найдешь это место очень быстро?
1: Постараюсь найти.
2: Да, если будет, потом ты скажешь, потому что это очень такое... Это есть ответ на твой вопрос. Почему Соломон не стал, скажем так, мужем по сердцу Бога? Независимо от того, там у него было 700 наложниц и 300 жен, для Ветхого Завета это было в принципе норма многоженства. Ничего такого, что это является грехом, я бы не сказал. Тем более он царь, у него возможностей было намного больше,
1: ну, чем грех, у других. Понятно, это не было грехом, само наличие этих наложниц, но то, что они отвратили его от Бога, и то, что он отступил в итоге.
2: Ну, как ты думаешь, если был бы Давид, смогли ли бы они отвратить его от Бога? Я думаю, что нет. Вот Соломон, вот поэтому, да, ты нашла это место?
1: Да, нашла. Третье царство, 11 глава, 4 стих. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его».
2: Вот, вот, обрати внимание. Сердце его не было вполне предано Богу, как сердце отца его Давида. Вот здесь причина, почему он не стал, скажем так, продолжением Давида. Почему Господь не сказал, я нашел, про Соломона не сказал, что я нашел человека по сердцу своему, а Давиду сказал, что я нашел. Вот ответ на твой вопрос. Я так считаю, не знаю, как Элла.
3: И если сравнивать, вот я размышляю, Давида и Саула, вот когда... Да, Давид согрешил. У него, вот здесь написано, «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Но
2: это,
3: я открыл...
2: Это 50-й псалом, ты
3: читаешь? Да, 31-й. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие. И Господь снял с него, с Давида, вину греха». То есть ему дороже было вот общение с Богом, вот это вот состояние близости души его с Господом. И он не мог спать, он не мог нормально жить, потому что он чувствовал за собой этот грех. А у Саула не было этих отношений с Богом, близких. Ему, даже если бы он согрешил, ну, как он согрешил, да, у него не было вот этой потребности вынести во свет, исповедать, потому что нет вот этой близости. Я думаю, такое сравнение.
2: Вполне возможно, но сказать, что он прямо не боялся Бога или не знал Бога. Помните, когда Господь приходит ему во сне, когда он только-только стал царем, что он просит у Господа? Просит мудрости, чтобы научиться управлять этой страной. Потом, наверное, посчитал, что уже все знает, уже не нужны ему подсказки от Господа. У него есть свой опыт, свое знание, свое понимание, это самое правильное. И здесь было его... отступление от Господа. Хотя он в конце уже тоже своеобразное покаяние, если можно так сказать, когда он говорит, что все это суета-сует, многое чего видел в жизни, все такое. Это ничто по сравнению с тем, какие у меня соотношения должны быть с Богом. Я так вижу какое-то у него тут сокрушение, но далеко, далеко от того, которое было у Давида. Совершенно по-другому.
1: Вот интересно, если почитать книгу последнюю, которую писал Соломон, как она называется?
2: Экклезиаст.
1: Да, Экклезиаст. Ее очень любят цитировать, вот особенно в интернете, в массовых медиа. Там, если цитируют Библию, то это очень часто Экклезиаст, потому что там очень много таких, знаете, философских высказываний, особенно вот это вот «все суета-сует» и так далее. Такое ощущение складывается, как будто это... пик запутавшегося человека. Знаете, вот состояние, когда христианин находится уже на грани на какой-то.
2: Ну, ты знаешь, если... потому что его жизнь стала какой-то двоякой. Он здесь поклоняется Богу живому, там поклоняется истуканам, там поклоняется богам наложниц, которые у него есть, тем женщинам, которые его окружают.
1: Ну, то есть во время написания Екклесиаста он находился в этом состоянии,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: А как, почему... Меня удивляет просто наличие в Библии книги, написанной человеком, который находился в падении.
2: Ну, сказать, что это он написал в момент падения, я бы не сказал. Тут надо историю посмотреть, когда было написано, в какой ситуации были написаны все это. Надо исследовать этот вопрос, как бы, чтобы более конкретный ответ на это получить. А так сказать, что человек находился в грехе и написал эту... Ну, Давид же тоже написал 50-й псалом. Тоже в состоянии, когда он находился в грехе.
1: А напомните, что у нас в 50-м псалом?
2: 50-й псалом — это покаянный псалом называется, да, когда он говорит: «Господи, я признаю, что я соделал все это такое, грех свой признаю». Когда Нафан его обличил, пророк Нафан, и вот тогда он сказал: «Да, вот так отношусь». У него было такое состояние сокрушения в это время. И вот то же состояние, которое ты говоришь, что было у Соломона, такое же двоякое, ну, вот отношение к этому, его раздирало просто на части. Он понимал и осознал, что произошло в его жизни. То же самое, что Давид. Хотя Давид до этого никому не признавался, никому ничего не говорил, пока не пришел пророк. Но он понял, что это от Господа. И он принял это от Господа. И принес свое покаяние Господу.
1: Вот. А тут в комментариях у нас написали, вот Сергей пишет: «Бог по воле своей оберегает человека от влияния греха». Александр дальше пишет: «По милости Бог может и не миловать». А вот в жизни Давида, в его истории, в чем заключалась милость Божия, когда он находился в испытаниях? То есть мы, когда видим человека в проблемах, легко сказать, что Бог его не помиловал, допустил в его жизни испытания. Но как будто бы сами эти испытания иногда являются Божьей милостью.
2: Сами испытания Божьей милости?
1: Да, могут, да, ли испытания всего, быть?
2: Я согласен, да. Я с мнением наших слушателей согласен, наших зрителей, и потому что действительно испытание — это милость Божия. Испытания, зачем делаются испытания? Вот сделали какой-то агрегат и испытывают его. Посмотреть, проверить его на прочность, насколько он соответствует тем параметрам, для которых он создан. То же самое человека испытывает Господь. Испытывает в первую очередь для самого человека, чтобы он сам увидел свое состояние и свое сердце. Ну, чтобы он понял, в каком состоянии он находится. И это милость Божия. Но для того, чтобы привести к покаянию.
1: Пишет, что Саула не помиловал в итоге. Саула не помиловал в итоге.
2: Он не помиловал, потому что Саул противился Богу. Он не согласился с волей Божией. Он остался на человеческих позициях.
1: То есть для
2: на
1: того, чтобы...
2: на этой земле, а не для вечности, скажем так.
1: То есть милость Божия, она зависит не только от Бога, но еще и от нас. Нам нужно еще ее как-то принять.
3: Смирение.
2: Ты знаешь, Бог, конечно, хочет, чтобы всех спаслись и достигли познания истины. Но не все же спасаются.
1: Ну да.
2: Не все же. Почему? Потому что одни... Вот люди говорят, есть предизбрание, там, ну, если человек... Ну, не будем сейчас даваться в кальвинизме, какие-то там вопросы решать такие глубокие, но если есть такая позиция, если человек, ну, не спасется, ты хоть тресни, ты не избран для спасения. А если ты избран для спасения, ты хоть что ни делай, все равно приведет Господь тебя через покаяние, и ты будешь спасен. Это совершенно другой немножко вопрос, он более такой расширенный, глубокий, за 2 минуты к нему.
1: Интересно, просто если следовать этой логике, получается, что человек, который избран ко спасению, может грешить вообще как он хочет, сколько он хочет, все равно, ну, его приведут к спасению.
2: Мы немножко слишком примитивно к этому подошли, по большому счету, да, скажем так.
1: Угу.
2: Это давай мы не будем даваться это в крайность другую, потому что это совершенно другое учение, и там не будем, в общем, касаться этого. Давай мы вернемся к Давиду с кем там, с Соломоном или...
1: Хорошо. Ну вот я сейчас еще комментарии читаю. Вот Сергей пишет: «Сейчас же в наше время мы имеем силу от Бога не грешить вообще. Но при этом в Библии написано, что мы по природе свои греховны». Как эти два утверждения друг с другом соотносятся?
2: Ну, я хотел бы вопрос задать Сергею, брату нашему. Я думаю, что да, из церкви, наверное, человек. Насколько у тебя получается вообще не грешить в жизни? Вот у Сергея, Сергея хочу спросить, если он вообще не грешит. Да, я аминь, святой человек, слава Богу. Я не знаю, у меня это не получается. Не знаю, как у вас, чтобы сказать, ты прямо идеальный и все всегда делаешь правильно. Яков что говорил? Все мы много согрешаем. Но это не говорит о том, что все мы достойны, скажем так, все мы погибнем. Хотя мы согрешаем. А мы знаем, что грех является препятствием для спасения. Господь просто допускает определенные вещи в нашей жизни, чтобы мы сами себя узнали. Иногда сам себе удивляешься, неужели я на такое способен. А я-то думал, что я вот такой и такой, и учил, и наставлял других, и примеры приводил из своей жизни. А вот в этом моменте здесь споткнулся, здесь упал. Почему? Не пободрствовали, не искали воли Божией, я не знаю, там где-то остыли, где-то осуетились в том же служении, в той же церкви. Вроде бы богоугодное делаем дело. Вот то же самое, что делал Саул. Вроде бы приносим жертвы. Но в это время не нужны были эти жертвы. Это не время было. Надо было еще подождать, когда Господь скажет, когда будет Его воля. Не наше желание правильного и хорошего. Вот у Давида было такое. Он действительно дожидался, когда Господь скажет. Когда приходит и видит, что истреблены все. Помнишь, вот этот Цикилаг и сожжен огнем, и все прошло. Что говорит Давид? Вопросил Господь, принесите ефод, принесите священнические одежды, я одену, я буду говорить с Господом. Хотя народ вот уже с камнями стоит, с мечами или с камнями, чтобы его убить. Потому что и жены, и детей их нету. Мы с тобой были, Давид, мы шли на благое дело, мы вернулись, и наши все родные истреблены. Вот это упрек. Вот здесь есть укор какой-то даже на Господа. А где моя жена с моими детьми? И это вполне естественный вопрос. Давид вместо того, чтобы оправдываться или успокоить, или их присмирить, как вы смеете на царя с таким говорить, принесите мне ефод, мне надо поговорить с Богом, не с людьми. Я хочу получить конкретный ответ от Господа. Господи, вот такое произошло, что мне делать? Догнать, догоню? Да, догонишь, иди. Верну, вернешь. Пошел и вернул. Почему? Потому что у него была вот эта связь с Богом. Как ты думаешь, как бы поступил Саул в такой ситуации? Да он, я не знаю, там начал бы кричать на людей, как вы смеете против меня, такого особого человека. И вообще, я царь, а вы кто? Вы мои подчиненные. Вот в этом плане.
1: Мне еще очень нравится, что когда они отбили обратно жен своих и детей, вот вчера мы обсуждали историю царя Давида, и такая вот мысль прозвучала, что, получается, с ним пошла часть людей, две трети, а треть людей, они были настолько измождены, что они остались ждать их, правильно? Угу. То есть вообще вся армия Давида, она была настолько измотана, что их победа, она была невозможна физически. Ну, это просто невозможно было, их было очень мало, они были в крайней степени истощены, то есть они пришли с одного сражения, сразу на другое бросились, и у них не было никаких шансов выиграть в этом сражении, и они треть людей своих оставили вообще ждать там. И вот они догоняют, и они отбирают обратно все свое имущество, жен, детей своих, еще там что-то грабят, возвращаются обратно, и вот люди, которые ходили с Давидом, говорят о тех, кто остался, что давайте
2: мы... Зачем мы им отдаем?
1: Да, зачем? Да? Мы не будем делить добычу с ними, пусть своих жен, детей забирают и там дальше гуляют. Это же мы пошли, мы отобрали. А Давид им говорит, что, ну, вы что, совсем, что ли? Это не вы взяли эту победу, это вам Бог эту победу дал. Вы вообще не имели даже малейшего шанса выиграть. Так что как вы между собой можете делить, как будто это ваша заслуга? То есть насколько он понимал, что это заслуга Бога, он вообще на свой счет это не брал.
2: Ну вот в этом и есть действительно отличие Давида, что он никогда ничего на себя не брал. Ты думаешь, он победу, когда победил Голиаф, он на себя что-то взял? Это Господь. Он прекрасно понимает, что это действительно Господь. Против такого великана идти с маленьким камушком из рогатки, ну, это противоестественно.
1: Смешно,
2: да, да, и смешно, и противоестественно, как, ну, может такое. Однако это же произошло. И мы с тобой понимаем, что это Божья рука. Вот так вот.
1: Друзья, да, наш эфир уже подходит к концу. Я хочу поблагодарить наших слушателей за то, что вы писали сегодня комментарии. Вижу, такое обсуждение было активное в чате. Интересно было почитать. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. Спасибо вам за поддержку в этом месяце. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
2: Спасибо большое, дорогие. Будьте благословены. Удачного вам дня.
3: Хорошего дня всем.

Псалом 123. О, если б не Господь был с нами, да скажут Божьи сыны, то были б мы сокрушены неисчислимыми врагами. И если бы Господь не спас своей десницею благою, то воды бурные волною давно бы поглотили нас. Когда же ранняя зарница преобразила бытие, душа избавилась, как птица, от сети, ловящей ее.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Шотландия. Шотландия – северная островная страна со своим колоритом и особенностями. Местная кухня сформировалась из кулинарных традиций кельтских народностей под последующим влиянием английской и французской кухни. Первым, чем угощает шотландец самых дорогих гостей, будут разнообразные соления и копчености. Местные прекрасно готовят мясо барана, теленка или оленя. Отлично готовится рыба, которая в великом множестве водится во всех озерах и реках страны, а также в морских заливах и открытом море. Вопреки расхожему мнению, овсянка – национальное блюдо шотландцев, а не британцев. Кроме нее, непревзойденно готовят гречку и перловку. Еще один деликатес, получивший мировую известность – хаггис. Представляет собой овечий ливер с солью и специями, помещенный внутрь бараньего желудка. Подают хаггис на подогретом блюде, обязательно с нежнейшим картофельным пюре. Картофель здесь очень любят и готовят из него разнообразные блюда. Шотландцы на протяжении многих веков подчеркивали свое отличие от англичан, но близость к соседям дает о себе знать. Любовь к национальной шотландской одежде всегда присутствовала у местных жителей. Возможно, это являлось протестом против английской оккупации. Современные шотландцы на все праздники, на все знакомые даты надевают кипты и носят их с большой гордостью. Традиционной одеждой на свадебное торжество является именно кипт. Шотландская свадьба празднуется с огромным размахом. Гостей приглашают со всей страны и стараются максимально весело и пышно отметить такое событие. Церемония бракосочетания проходит в два этапа – официальная регистрация в ЗАГСе и венчание в церкви. Без музыкального сопровождения не обходится ни одна свадьба. Традиционным музыкальным инструментом является волынка. Ее звуки являются очень необычным для слуха европейца. Шотландцы сохранили волынку, от которой остальная Европа отказалась еще в XIV веке и которую один из критиков определил как потерянное звено между музыкой и шумом. На протяжении многих веков шотландцы враждовали с англичанами, никак не могли их выселить со своей территории, поэтому характер протеста четко сформировался в течение поколений, как и множество суеверий. Традиционно брак никогда не заключается в мае, а для будущего счастья назначают день свадьбы только на растущей луне. Мероприятие может состояться в любой день, кроме воскресенья. В назначенный день жених обязательно преподносит невесте серебряную ложечку как знак будущего благосостояния и специальную брошь, которую новоиспеченная мать и бабушка должны будут прикрепить к вещам новорожденного, чтобы защитить малыша от сглаза и разной нечисти. Первым подарком новобрачной должна быть подкова, которую она получает при выходе из церкви. А в дом, где будет жить семья, молодую жену, муж обязательно должен внести на руках. Долгое время на территории Шотландии большинство людей были весьма религиозны. В стране огромное количество исповедуют христианство, католицизм, пресвитерианство, протестантизм. В конце XIX века шотландская церковь добилась независимости от британского парламента. В начале новой эры всем мировым порядком управляла Римская империя, раскинувшаяся от Африки до Британии. В связи с территориальной удаленностью острова Шотландии в меньшей степени подверглись влиянию Римской империи. На данной территории появился религиозный культ друидов, у которых в качестве алтарей использовались огромные камни, поставленные вертикально. Это религия, где обожествлялись силы природы и, в первую очередь, солнце. Друиды управляли всем обществом кельтов. В средние века Англия порвала с Римом, в ней утвердился англиканский протестантизм, во главе которого встал король. Тогда Шотландия встала перед выбором, какую церковь сделать государственной. Выбор пал на пресвитерианскую – которая со временем трансформировалась в свободную церковь Шотландии. Сегодня страна является христианской, но свободу вероисповедания имеют все существующие ныне религии. Вот такая она, северная горная страна Шотландия.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Горбовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса качеств Духа Святого. Вообще, размышляя о Духе Святом, важно понимать, что Дух – это не просто сила, но прежде всего личность. И вообще, сила не бывает сама по себе. Она лишь характеризует что-то, имеющееся в наличии. Например, сила звука, или сила слова, или сила удара, или сила любви и так далее. Понимаете? Потому и дух не есть сила, но любовь, радость, мир, кротость в такой мере явлены, что я начинаю ощущать эти качества Духа Божьего. Эти мгновения, встречи незабываемы. Они оставляют след в моей душе навсегда. Это и есть откровение Духа, Его визиты ко мне, каждый из которых влагает, внедряет в мою душу недостающие мне ингредиенты. Каждая встреча с Духом Святым – это послание, снабжающее мой дух необходимым словом от Его Духа, или даже не словом, а скорее самим переживанием веры, переживанием радости, переживанием мира и так далее. Следовательно, дух, как и всякая личность, состоит из качеств, которые ее определяют. Воспринимая дух только как силу, я путаю его возможности, потому что сила – это его возможности, с его качествами. Понимаете, его всемогущество, если только говорить о силе, обернулось бы страшной трагедией для человечества, если бы он не был любовь, сострадание, милосердие и так далее. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 23 сентября, и тема сегодня «Готовы к штормам последнего времени». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих. Павел говорит о Божьем Слове. Когда Божье Слово производит в вас свою работу, оно приготавливает вас ко всякому доброму делу. Фраза «приготавливает вас» — перевод греческого технического термина, которым пользовались для описания оборудованного судна. Существовало два вида судов. Бывали простые, в которых не было металла, и на них нельзя было уплыть далеко, и они не могли выдержать серьезный шторм. Были и другие суда, на которых были паруса, оснащение. На них можно было плыть далеко. Можно было плыть, когда шторм, потому что судно было прекрасно оснащено, приготовлено. Вот какое слово используют во втором послании к Тимофею, 3 главе, 17 стихе Павел. Это означает, что когда мы принимаем Божье Слово в свою жизнь, оно превращает нас из обычных верующих из простого судна, хорошо оснащенного, оборудованного. Образно говоря, мы можем удержаться на плаву в любой шторм. Мы оснащены для длительного плавания, и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 23 сентября. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 10 стих. В Писании говорится: если кто хвалится, пусть хвалится именем Господа, а не своим богатством и возможностями. Я знаю многих, кто прежде гордился своим богатством, но сегодня им нечем гордиться. Если сегодня ты достиг определенных вещей в своей жизни, пришло время гордиться именем Господа, которое выше всех имен. Гордись дарованным тебе спасением, ведь Он спас тебя. Гордись не своей силой, но сверхъестественной силой Божьей, потому что возможности и благодать мы получаем от Господа. Он тот, кто направляет нас. Давайте гордиться Господом без всякого смущения. Если Христос живет в твоем сердце, этим можно гордиться. Гордись тем, что ты христианин. Написано: «Да веселится сердце ищущих Господа». Когда же наше сердце наполняется радостью? В Евангелии говорится: «Просите, чтобы получить, и тогда ваша радость будет совершенна». Дорогой друг, если ты хвалишься Господом, то ты будешь получать ответ на свою молитву. Хвались именем Его. Молись, и тогда Господь ответит на твою молитву. Живи той жизнью, которая полна радости, дарованная тебе Господом. Пусть Господь благословит тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

Ну-ка еще раз! Поем, аминь!

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: сказать «люблю».
1: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 сентября. Научитесь подчиняться. Если кто-то отклоняет ухо свое от слушания закона, Божьего и человеческого, его молитва — мерзость. Она отвратительна и возмутительна для Бога. Притчи 28:9. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих говорит, что если мы неправильно относимся к властям, наши молитвы отвратительны Богу. Мы не можем расти и совершенствоваться без дисциплины. Если мы бунтуем против правил поведения на работе, против политики предприятия или компании, против правительственных законов, правил дорожного движения и любой другой формы власти, тогда у нас серьезные проблемы с подчинением. Непокорность — это то, от чего нам следует старательно избавляться. Почему? Если мы отказываемся подчиняться земным властям, то мы не будем подчиняться власти Бога, а непослушание Богу лишает наши молитвы какой бы то ни было силы. Прежде чем позволить мне начать собственное служение, Бог велел мне несколько лет трудиться в служении другого человека. Там я должна была научиться подчиняться власти. Это было нелегко для меня. Я не всегда соглашалась с решениями, которые принимались, и не всегда чувствовала, что со мной поступают справедливо. Но Бог позволил мне хорошо усвоить следующую истину. Прежде чем получить власть, мы должны научиться подчиняться власти. И если вы хотите получить надбавку к зарплате или подняться по служебной лестнице, но при этом постоянно сплетничаете или критикуете своего начальника, это признак неподчинения, которое затормозит ваше развитие. Научитесь подчиняться, и вы начнете чаще получать ответы на свои молитвы и отчетливее слышать Божий голос. Божье слово на сегодня. Вы можете столкнуться с несправедливостью, но в конечном счете Бог всегда вершит правосудие.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.

Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим детем.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Гробовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года, занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск, назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Scarlett Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Scarlett. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, действительно ли Христос воскрес?
1: Воскресение Иисуса Христа, безусловно, один из самых ключевых вопросов христианства. Это та точка, от которой зависит истинность всей христианской веры. Когда мы говорим о сути того, что сделал Иисус, придя на землю, то она связана с решением проблемы смерти, которая, в свою очередь, зависит от решения проблемы греха. Именно ради этого Сын Божий стал человеком, для того, чтобы взять на себя человеческий грех, чтобы заплатить за него цену, чтобы пострадать, умереть и, воскреснув, освободить людей от этих уз смерти, от цепей смерти. В этом сущность христианства, как я уже сказал. Когда мы читаем, когда мы смотрим на разные места Священного Писания, то мы видим, что о воскресении сказано не только в Новом Завете и не только в Евангелиях. Воскресение берет свое начало еще из Ветхого Завета, когда псалмопевец Давид говорит о своем потомке, о том, что ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. И именно на эти тексты ссылаются апостолы, когда они проповедуют. Более того, мы видим в послании к евреям сказано о том, что Иисус, или Сын Божий, Он принял человеческую плоть для того, чтобы смертью лишить власти, имеющего державу смерти, то есть дьявола, который управляет людьми посредством того, что люди согрешили, и таким образом они стали умирать, то есть попали в зависимость от действия дьявола. Но все это, конечно же, объясняет важность воскресения в общей схеме того, что делает Христос или о чем учит христианство, и это как бы не говорит, а в действительности ли их воскресение было. Может быть, это просто хорошая идея, которую удачно вписали в общую конструкцию. Так вот, если мы посмотрим с самого начала, о чем говорили, о чем проповедовали апостолы, то мы видим воскресение Иисуса Христа одним из самых ключевых пунктов их проповеди. Здесь нужно отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что до того, как Христос воскрес, а точнее даже до дня Пятидесятницы, ученики Иисуса Христа, несмотря на то, что они были рядом с Ним на протяжении 3,5 лет, несмотря на то, что они были свидетелями многих чудес, которые Иисус совершил, несмотря на то, что они слышали многое, о чем Христос учил, они проявляли себя как люди слабые, люди, у которых не было достаточно мужества, а тем более способности выстроить какую-то стратегию для того, чтобы создать какое-то движение или же осуществить его развитие в истории, так как мы видим, произошло с христианством. И вот после воскресения Иисуса Христа ситуация радикально меняется. Эти боязливые, относительно слабые, необразованные люди вдруг становятся такими мощными, убежденными распространителями христианской веры. Просто разительное отличие одной ситуации, одного положения от другого положения. Это говорит о том, что что-то произошло, какой-то факт стал основанием для того, чтобы эти люди были способны вот так ревностно, мужественно проповедовать, и не только проповедовать. Практически все они отдали свою жизнь за то, что они проповедовали. Это говорит о том, что в основании их веры, в основании того, что они проповедовали, лежало что-то очень убедительное. И вот если мы смотрим на то, что они говорят, о чем они проповедуют, то, как я уже отметил, воскресение Иисуса Христа было ключевой точкой любой апостольской проповеди. Я хочу обратить внимание на пару таких проповедей. Первую мы видим в Деяниях апостолов, 2 глава, это самая первая проповедь, которую апостол Петр говорил в день Пятидесятницы, то есть тот день, когда Дух Святой сошел на учеников и когда образовалась церковь, первая церковь. И вот тогда он говорил о Иисусе Христе следующее, 23 стих. «Этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убийц,

0: То есть свидетельство о воскресении Иисуса Христа было главным элементом, который убедил первых последователей присоединиться к церкви. Мы читаем об этом же в 3 главе, когда апостол Петр проповедует перед большой толпой, которая собралась, будучи привлеченной тем, что апостолы исцелили хромого человека, который сидел у храма. И вот он говорит в 15 стихе 3 главы: «А начальника жизни убили, этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». И как я уже отметил, на протяжении всей истории проповедей, которые мы встречаем на страницах Священного Писания, тема воскресения Иисуса Христа занимает центральное место. Еще один элемент, который обязательно нужно отметить, это свидетельство апостола Павла. Апостол Павел, он не был в числе 12 учеников, которые были рядом с Иисусом Христом, но он сам лично встретился со Христом, Христос открылся ему. И вот он в 15 главе 1 послания к Коринфянам перечисляет целый список людей, которые видели воскресшего Христа. Он пишет следующее, 4 стих: «И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе», то есть Петру, апостолу Петру, «потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». То есть мы видим, что проповедь о воскресении Иисуса Христа занимала ключевое место в жизни апостолов и в образовании, в формировании первой церкви. Это дает нам абсолютную уверенность, что Иисус в действительности воскрес, и что мы сегодня можем полагаться на то, что Он сделал в воскресении, а значит, победил смерть и победил грех.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Брак. Существует довольно эффективное средство сделать брак крепким и счастливым. Муж и жена берут по листу бумаги и каждый по отдельности начинают их заполнять. На левой половине листа жена пишет все хорошее, что есть в муже. На правой – все, что в нем не нравится. Точно так же заполняет свой лист и муж. Далее муж и жена отрывают правые половинки листов, аккуратно их склеивают и выбрасывают. А левую половинку каждый из супругов заучивает и повторяет каждый день. Нет человека, про которого не нашлось бы, что написать на левой половинке страницы.
1: Вечные хиты.

Псалом 23. Господни, небо и земля, во всей вселенной мироздание, Бог удостоил созиданья моря и реки и поля. О, кто взойдет на гору Божью, святой тропою узкой, длинной? Лишь тот, чьи руки не повинны, кто не божился людям ложью, получит кто благословенья и милость вечную от Бога? Лишь тот, чья праведна дорога, кого не праздны устремления, кто исправляет грешных нравы, и у кого так сильны длани? Господь могущественный в брани, Он царь царей небесной славы.

0: царь славы, скорей на площадь выходите! Среди пространства и светил Господь, царь славы, Бог всех сил.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио «Пилигрим».

Твоей милости полна вся земля. Твоей милости полны наши жизни. Ты спас, Ты оправдал каждого из нас. Мы поклоняемся Тебе, Царь царей и Бог богов. Ты Господь господствующих. Мы славим Тебя, Отец творения. Это Ты, Создатель вечности. Поклоняемся Тебе. Нашими сердцами поем.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Горбовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года, занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск, назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Владыка наш.

сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии Геннадий Асатурян, пастор из церкви Вифания города Краснодара. Здравствуйте!
3: Доброе утро, дорогие! Божьих вам благословений!
2: Также к нам сегодня присоединится Элла Вирченко, моя соведущая, ну и в студии я, Аля Ануфриева. И говорим мы сегодня на тему «Почему Богу нравился Давид?». Очень интересная история царя Давида, начиная с момента, как он был помазан на это царство и заканчивая его смертью. Но мне сегодня хотелось бы поговорить о том, почему Давид был избран, что же в нем все-таки было такого, что именно этот человек именно в это время и именно таким способом. Вот первый вопрос. Знал ли Давид о том, что он избран? Потому что, когда Самуил приходит к его отцу Иессею, в Библии нигде не сказано, что он озвучивает цель своего визита. И если посмотреть на историю, там даже там Бог говорит Самуилу о том, чтобы он предлогом своего путешествия сделал жертвоприношение. И он, когда собирает Иессея и его сыновей, он именно этот предлог им и озвучивает. Вот. И у меня всегда был такой вопрос, а что же дало Давиду дерзновение впоследствии выйти против Голиафа? Не его ли осознание своей избранности? Вот. И вот здесь, вот, конечно, как раз вопрос, а знал ли он о том, на что его избирают? Знал ли он о том, что его избирают именно на царство?
3: Ну, ты знаешь, если бы он об этом знал, он, думаю, что был бы дома и ждал бы, когда придет Самуил, или не то, что ждал, он, потому что все братья его были дома, и отец его был. И приходит Самуил, и отец, естественно, вот мой старший, мой самый, самый такой, я не знаю, самый любимый, самый такой, который мне нравится, он наверняка он будет царем. Но он, Самуил отвергает и одного, и второго, и третьего, и дальше, дальше, дальше. И это все уже сыновья, у меня уже нет сыновей. Даже, ну как, не то, что нет сыновей, даже отец считал его каким-то, ну там, ну подросток там бегает в полях, пасет наших овец, ну какой из него царь?
2: Ну то есть на него даже внимания не обращалось в собственной семье?
3: В собственной семье, да, вообще не то, что ни во что не ставилось, ну просто как бы, ну считалось, ну маленький там еще мальчишка какой-то. И вдруг Господь именно избрал его.
2: А сколько ему лет примерно было на момент
3: избрания? Я не знаю ему, сколько лет было. Вполне возможно, что там исследователи могут найти. Я сейчас не готов ответить именно на этот вопрос, цифры сколько. Но
2: он знаю был юношей, одно. Да?
3: Он был юношем. Знаешь, по какому признаку я могу определить, что он даже... вот когда он приходит, и филистимляне выставили Голиафа, и он начинает поносить войско израильское, обзывать все такое. А все братья Давида были на войне, а его там не было. То есть он еще не был призывного возраста даже. Вот из этого я делаю вывод, что он даже в армию не был призван, скажем так, выражаясь современным языком, потому что он еще мальчишка. Вот, вот сколько лет ему было? Вот мы с тобой и определили.
2: Подросток, скорее всего.
3: Да, подросток. Ну, ближе подросток к юноше, ближе вот так. Хотя написано, что он был белокур, юноша, там написано про него, что юношей был.
2: Ну, то есть, в принципе, можно заключить, что Давид не знал, что его помазывают именно на царство. То есть пришел пророк, помазал его, сказал, что он избранник Божий, но на что он его помазал, он не сказал.
3: Да. Пока он как бы не знал свою перспективу, скажем так.
2: И он продолжил пасти овец.
3: Да, он оставался на поле, продолжал пасти овец и жил такой же жизнью, как обычно. Он уже потом, это было Божье провидение, Божий план, когда его призвали и в этот, в дворец к царю, скажем так. Когда помнишь, ты самую...
2: Что он играл на гусле?
3: Да, он приходил, потому что он, ну, был хорошим музыкантом. Красиво играл, хорошо пел. И его пригласили, чтобы он просто, ну... успокаивал, когда Саул выходил из себя, скажем так.
2: Хорошо, а что же тогда дало ему такое дерзновение идти на Голиафа, если он не знал, для чего он призван?
3: Ну,
2: я думала, что он избранник, то есть вот он такой, меня помазал Господь на царство, значит, я достаточно крутой, чтобы выйти против Голиафа. Типа, я же не умру здесь, правильно?
3: Если бы это было бы избрание царства, что... Царь имел силу, потому что, чтобы пойти на Голиафа, потому что он царь, то у Саула была такая же позиция.
2: Погодите, но ведь когда помазывали Давида, написано в Библии, что Дух Господень почивал на Давиде, а дальше, там буквально в следующем стихе или через него, написано, что Дух этот же отошел от царя Саула. То есть на момент, когда была битва с Голиафом, на царе Сауле уже не было благоволения Господня.
3: То есть это зависит не от того, не от должности, да? Мы к того, к этому пришли. То есть не зависит от того, он царь или нет, потому что на тот момент Саул был царем. И не было вот этого на нем. Он официально был царем, а Давид еще нет. Однако же Давид смог победить Голиафа, а Саул пугался его.
2: Так а что же дало ему вот эту смелость выйти против него?
3: Я думаю, что твердость в Боге, уверенность в Господе и ревность по Израилю. Ну кто этот необрезанный, который так поносит войско Израилева? Который так поносит Израиль? Вот его ревность, его любовь к Богу, его любовь к избранности, скажем так, своей страны, своего народа. Вот это дало ему твердость и смелость выйти против Голиафа. Однозначно он боялся.
2: А как вы думаете, он вообще думал о том, что он может умереть? Или его вера была настолько сильна, что он...
3: Да я думаю, что он просто как бы доверился Господу. Победить, значит, победить. Умереть, значит, умереть. Я пойду ради Господа это сделаю. Он когда потом рассказывал, что, помнишь, когда, ну, про того, как он, когда был пастухом, и приходили волки, и когда и львы там были, крали овец, и тогда он шел и пасть их раздирал. Что, думаешь, не боялся? Он же был юноша, но он уже был уверен в Господе, Господь его поддерживает и дает ему силы.
2: То есть у него уже был опыт, когда он выходил в неравном бою и побеждал.
3: Ну да, но сравнивать его с Голиафом вряд ли можно, это может быть. Да, скорее всего. Он выходил против диких зверей, которых люди боялись. Он выходил из-за чего? Из-за того, что он любил своих ягнят. У него была любовь к этому, к, скажем так, своему народу, поэтому он вышел против Голиафа. И он как человек боялся и смущался. И помнишь, когда к Анхусу там он притворился безумным, почему? Тоже испугался. Что его узнают, его убьют. Когда вот Авимелех там пошел, если ты помнишь.
2: Да-да-да, когда он притворялся безумцем при его дворе.
3: Да-да-да, и слюны пускал, и все такое. Почему он испугался?
2: Это же был двор тот же самый, из которого Голиаф вышел. То есть это была та самая страна, откуда был Голиаф.
3: Ну, это сейчас, я не помню, скорее всего, но это ничего не меняет.
2: Интересно. А вот получается, что у Давида была целая история его побед над превосходящими силами противника, угу, до Голиафа. Да. То есть у него была история взаимоотношений с Богом такая очень большая. И мне интересно, Господь избрал Давида как раз-таки потому, что Давид был готов к этому избранию? То есть он увидел этого человека, понял, что его сердце готово, и он его из-за этого избрал? Mm. Или сам факт того, что Господь решил его избрать, вот положил на него свою руку и сказал, это человек избран. Из-за этого Давид стал в итоге тем, кем он стал? То есть что происходит сначала? Человек становится готовым к избранию, и тогда оно к нему приходит? Или человека избирают, и само это избрание делает его готовым к той миссии, которую ему Господь готовит?
3: Сколько лет тебе было, когда ты веровала, Аля?
2: Вот, знаете, это сложный вопрос. Я могу сказать, когда я пришла в церковь в 3 годика, а когда я уверовала, наверное...
3: Ну вот тогда осознанно ты покаялась. Было какое-то такое?
2: Нет, конечно, не это помню, же 3 годика было.
3: Хорошо. Элла, тебе сколько было, когда ты пришла?
0: Ну я вообще ДВР, дитя верующих родителей. Ну осознанное покаяние лет в 15, наверное,
3: вот,
0: было.
3: Вот я про осознанное покаяние имею в виду. Как ты думаешь, ты осознавала свою избранность, что ты... Или ты пришла к Богу, вот, посвятила ему свою жизнь, потом уже пришло какое-то избрание?
2: Да потом, конечно, это происходило очень постепенно. Не как, знаете, бывает у людей, которые в зависимостях, с ними это резко иногда происходит, они каятся, их жизнь резко меняется. А вот как у ДВР, как Элла правильно сказала, у них это все очень постепенно, ты даже не понимаешь, в какой момент это происходит.
3: Хорошо, я просто хочу к этому подвести, к тому, то, что вот ты спрашиваешь про Давида. А как ты думаешь, вот он до того, как был призван Господом, до того, как был помазан царя, был ли он таким, чувствовал ли он, что вот особенный у Господа?
2: Что он особенный перед,
3: да,
2: Господом?
3: Да. Вот наше в чем избрание? Почему я тебя Господь выбрал, или тебя выбрал, или меня выбрал? Мы чем-то особенные были?
0: Мне кажется, Господь смотрит на сердце человека, какое оно, готово ли оно принять, ну, как предизбрал, да, вот, например, Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Вот если сравнивать Давида и Саула, Давид был таким, да, его даже не позвали, когда пришел помазанник Божий, да, то есть они даже его как бы в счет не ставили. А Саул, он был статный, он был такой весь видный. Поэтому...
2: На голову выше всего народа. Там
0: да, было. Да. И Господь, он не смотрит вот на внешность, он смотрит именно на внутренность, какое сердце у человека, вот как он будет ему служить, как он будет относиться. Вот, и Давид же, он и грешил много, и Саул грешил, но Давид каялся, то есть Господь видел его сердце.
3: Хорошо. Но Саул же был избран.
0: Изначально, да.
3: Да. А по каким критериям он был избран? Вот не по высоте же роста, вот то, что Таля говорит, да, там написано выше всех, но он внешне какие-то был привлекательным человеком, скажем так, более симпатичным. Он же тоже был избран. И он был избран раньше, чем Давид. В чем была причина того, что один сохранил свою избранность, а другой нет?
2: У вас не возникает ощущение, что Давид — это как будто бы истинный избранник, который так должен был стать старем, а Саул — это его не то чтобы замена, но его выпросил народ у Бога.
3: Но почему тогда вообще сразу бы Давида бы избрал Господь?
2: Так Давид еще мелкий был. Сколько ему там было?
0: Ну вот у Саула помазание почему, да, ушло? Потому что он ослушался Господа. Когда Господь сказал ему: истреби все и ничего не оставляй, он ослушался. И получается, мнение людей для него было выше, чем мнение Бога. То есть он даже сказал: почти меня. Самуилу сказал: почти меня.
3: Ну, вот вспомните, когда он сказал: истреби все заклятое.
0: Да.
3: И Агаг там был кого-то. Когда истреби все. И приходит Самуил и говорит: чье влияние я слышу там? Что ты себе ты оставил? Что он, как он начал оправдываться? Что он говорит?
0: Это для Господа.
3: Это для Господа. Это же для церкви. Это же для особенной что-то такое. Я делаю это ради Бога. Но Господь этого не говорил. Тут не в том, что он сделал или не сделал.
0: Непослушание, да?
3: То, что он, Господь ему сказал: истреби, он этого не сделал. И вот это вменилось ему в вину, скажем так. Вот оттуда уже. Но то, что он не ослушался и принес жертву, не дождавшись Самуила, это другая сторона вопроса.
0: Он пришел, это сердце у него.
3: И Давид делал. Вот посмотрите, если давайте сравним грехи Саула и грехи Давида. Что сделал Саул? Первое. Он принес жертву. Что сделал второе, когда он вроде бы взял из заклятого? Но для того, что не вроде бы, а взял из заклятого, вроде бы для того, чтобы принести в жертву Богу, скажем так. И сравним с грехом Давида. Давид убивает Урию.
0: Версавия.
3: Да, вот Версавия и последствия, и все такое. И что он делает? Он скрывает об этом. И приходит Нафан. Рассказывает ему притчу, если вы помните.
0: Про овечку.
3: Да, да, про овечку. У одного человека было целое стадо, а у другого одна овечка. Он даже так любил, с ней чуть ли не спал, потому что он грел его, лелеял, очень любил. И что произошло? У того, который много стада, пришел и забрал это последнее. Давид аж возмутился. У него жуки задрожали. Достоин смерти этот человек. Да, это ж ты, Давид. Приходит Самуил к Саулу. Что ты сделал? Зачем ты не дождался? Ну, тебя не было. Начинает оправдываться, начинает искать обстоятельства. Тебя не было. Враги уже окружают, они давят. И вот-вот меня победят. А что мне было оставаться делать? Это был своеобразный упрек Самуилу. Ты же обещал, что ты придешь. Народ разбегается. Враги вон за углом. И я не знаю, что мне делать. А ты не пришел. И приходит теперь разговор такой с Давидом. Давид, это ты. Что сказал Саул Самуилу? Ну, я согрешил, да, я согласен с тобой. Но давай ты со мной выйдем к людям, чтобы люди увидели, что ты еще со мной. Он больше переживал за мнение людей, он больше переживал за свой статус, за то, что было послушным, потому что он царь и так далее, и так далее. То есть показывает, что он еще есть. К чему это привело? Помните, в конце жизни он начал обращаться к гадалкам, к волшебницам, которых сам запретил, чтобы они вообще в этом участвовали, скажем.
2: Ты вообще анекдот, как он прибежал к этой гадалке инкогнито.
3: Да,
2: сказал, погадай мне, такая, меня убьют, ну как, клянусь Богом, тебя не убьют.
0: А вот если вспоминать Давида, вы помните, как ему неважно было мнение людей, когда он возвратился с войны и плясал перед Господом, угу. Мелхола осудила его, сказала, что это такое, ты как бы в неподобающем виде перед народом, а ему все равно было, потому что он перед Богом это делал.
3: Ну да, его было важнее мнение Бога
0: чем людей.
3: Чем людей.
0: А Саул наоборот.
3: Поэтому вот в этом большое сравнение. И вообще в некоторых позициях тоже, когда гонения были на Давида, и у него была возможность, несколько случаев было, два случая конкретно, чтобы он мог убить Саула. А вот представьте себе, я хочу, чтобы мы немножко с вами пофантазировали и представили такую картину, что эта возможность появилась у Саула, а не Самуила, чтобы он убил Давида. Он разве не упустил бы этого случая?
0: Да нет, конечно, он же копьем метал в него, да. То есть он просто не попал, по сути.
2: Такое ощущение, как будто Бог Давида провоцировал. Он Саулу таких возможностей не давал. А вот Давиду, сколько, два раза у него была такая возможность убить Саула, причем сделать это абсолютно легко.
3: Ну да, когда Саул спал в шатре, и второй случай в пещере.
2: Да.
3: Что он сделал? И даже наоборот, когда он обрезал край его одежды, написано, что, ну, печально ему было на сердце, что он такое сделал. Ему было очень, ну, неудобно, как-то стыдно, или, скажем так, в этом... Но он просто этим самым хотя бы показал ему, посмотри, у меня была возможность. Я тебе протягиваю руку к примирению. Ну, протяни свою руку. Давай мы будем не врагами, а друзьями. Увы, у Саула это не прошло.
2: Почему у Давида вообще было такое осторожное отношение к Божьим избранникам? Он прям как хрустальную вазу.
0: Страх Божий был у него в сердце. Он понимал, что это помазание Божие. Он понимал важность этого помазания.
2: То есть он за Саулом видел Бога? И не хотел трогать
3: Нет,
2: даже?
3: Нет, я бы не сказал, что за Саулом он видел Бога. Просто он боялся Бога. Он больше
0: боялся,
3: как бы
0: да.
3: был, потому что это был Божий избранник. Он сказал, не подниму руку на помазанника. Он был помазан Господом в царе. Мы же с тобой историю читаем, когда знаем, вот первое царство, если открыть, как было. Действительно, Самуил помазал Саула в царе. А помазание это от Господа. И он просто то, что Божие, вот ну, с трепетом к этому относился, в отличие от Саула. Поэтому и Господь говорит, нашел я мужа по сердцу своему. И кстати, к этому можно вот это про избрание, и то, что ты говоришь, знал ли он свое избрание, нашел я сердце мужа по сердцу своему, получается, что Бог ищет. Ты поняла, о чем я говорю, да, что он прошел, вот в Паралипоменон, по-моему, где-то написано, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы благословить тех, чье сердце вполне предано ему.
2: Хорошо, я бы хотела еще затронуть момент, вы упомянули страх, что Давид очень сильно боялся Бога, но при этом в его жизни было довольно много ситуаций, где он должен был находиться в крайней степени ужаса и напряжения, когда он бегал от Давида, когда он выходил против Голиафа, и он поддался этому страху, когда притворялся безумцем, правильно? Но мне всегда было интересно, как ему удается восставать против этого страха, почему этот страх не заставил его отойти от Бога, как он вообще смог, как он справился. Я просто представляю себе иногда на месте Давида и думаю, Господи, какой ужас. Ты бегаешь вокруг горы, а за тобой носится безумный царь со своим войском, который тебя хочет убить. И это же просто безвыходная ситуация. Твои люди истощены, ты просто на дне социальном, если можно так сказать, находишься. Все настолько плохо, если на его псалмы посмотреть, как он вопиял к Богу, но он все-таки не сломался, он каким-то образом смог этот страх преодолеть. Вот как у него это получилось?
3: Скажи, пожалуйста, у тебя в жизни были когда-нибудь такие моменты, когда вот тебе страшно?
2: Да, я как-то пошла в поход, залезла на скалу, на крутую, причем ушла от своих друзей куда-то в лес минут на 10, не сказала им, куда я иду, не взяла с собой никаких средств связи, решила найти тропу, короче, залезла на скалу, она была очень крутая и скользкая. И когда я стала слазить, я поняла, что до земли еще 6-7 метров, там внизу скалы, а я не могу слезть. И в этот момент я поняла, что если я сейчас сорвусь, я просто либо инвалидом стану, либо шею себе сверну, мне стало очень страшно.
3: Хорошо. Эл, у тебя было
0: такое?
3: Конечно,
0: конечно. конечно. Ну, у меня в основном, наверное, страх это с дорогой связано. Как бы чуть в аварию не попали.
3: Хорошо. Вот тоже вот страшно когда, было. Когда тебе было страшно, что ты делала, Аля?
2: Молилась.
3: Молилась. А ты что делала?
0: В эти доли секунды, получается, просто надежда на Бога в сердце.
3: Нет, это надежда, я понимаю, это какое-то общее слово. Конкретно в этот момент что ты сделала?
0: Ну, когда быстро происходит, не успеваешь, а когда действительно вот есть время, тогда, конечно, мы молимся.
3: Что ты сказала, когда тебе было страшно? Мамочке, папочке, я не знаю, там, кому ты обратилась?
0: Конечно, Богу.
3: Господу. Да. Мы что кричали, что ты говорила? Господи, помоги мне спуститься, я не знаю, как это делать. То есть в таких моментах, когда очень таких критических, страшных моментах, то, что было у Давида намного хуже, чем мы наши примеры привели, потому что и тебя спасатели спасли бы, и тебя там, ну, машина помялась, слава Богу, самая выживая. Ну, образно говоря, да, вот как последствия могу привести. Написано, что Давид уповал всегда на Господа. Конечно, у него был страх, но он надеялся на Господа. Просто верил, что Господь с ним, он его поддержит, проведет. Это было его упование на Бога.
2: Он пытался договориться с Богом. Ну, знаете, когда человек находится в кризисной ситуации, у него в какой-то момент мольба происходит, а в какой-то момент он пытается договориться с Богом. Господи, ну помоги мне, пожалуйста, я там что хочешь делаю, я там буду в церковь ходить, Библию читать, там десятину платить, только, пожалуйста,
3: избавь меня. Теперь я понял, что ты имеешь в виду в вопросах, что пытаться договориться с Богом. Я не знаю, вряд ли в это время ты вдруг вспоминаешь, какие ты добрые дела сделала, какая ты хорошая, и, Господи, ну вот видишь, я вот такой правильный. Да нет, мы просто взываем к Господу. Это в самый такой последний критический момент, когда на перекрестке авария идет, вот как говорит Элла, когда там не до того, что там помолиться или что-то в этом роде. Ты просто кричишь «Господи» или «Господи, помоги». И тоже приходит помощь.
2: Да, но у Эллы не было времени подумать, а у меня было очень много времени, чтобы подумать. И я пыталась договориться, я такая: «Господи, я понимаю, что я поступила глупо, но не мог бы ты на этот раз не зайти на мою глупость, закрыть на это глаза, и можно я отсюда просто спущусь, и ты не позволишь мне отсюда скатиться кубарем?» И я пыталась договориться с ней, говорю: «Господи, я больше никогда в жизни не полезу на скалу. Можно, пожалуйста, я просто слезу». И я пыталась договориться с ним, говорила: «Господи, буду читать Библию, ходить в церковь, что хочешь сделаю, можно я просто спущусь?»
3: Вот. Ну, ты спустилась?
2: Ну, если я здесь сижу, то, видимо,
3: так,
2: да.
3: Скажи, пожалуйста, вот то, что ты говоришь, как пыталась договориться, вот это ты стала соблюдать?
0: Да, как говорили. Обещание, да, ты дала Богу?
3: Да, опять какие-то Господу.
2: Господи, читать Библию каждый день не стала.
3: Ты не читаешь Библию каждый день?
2: Нет, я, знаете, приливы активности. Я беру, сажусь, прочитываю одну книгу полностью раз где-то в неделю или в две, и потом на неделю или две я забываю.
3: Ладно,
2: об этом.
3: Давай после эфира.
0: Можно я дополню по поводу того, как Давид упование свое на Бога возлагал? Вот есть такой стих в Псалме: «Гласом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь и сплю, встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». То есть он взывает к Богу, и он знает, что Бог его слышит. И помните, есть еще такое место, что «если бы я видел беззаконие в сердце своем, то не услышал бы меня Господь». То есть у него вот такие личные отношения с Богом, и он понимает, что Бог его слышит, Бог его охраняет, и Бог с ним. Поэтому вот эта вот надежда и осознание вот этого, что Господь с ним, дает ему упование и удаляет страх. Но как человек, конечно же, он испытывает страх.
3: Хорошо. Конечно, как человек, он испытывает страх. Это естественно. Я не знаю. Я считаю, что это естественно. Любой из нас испытывает страх. Какой-то момент, когда чувствуешь какая-то опасность. Ну, человек есть человек. Душа есть душа. Конечно, боится чего-то. И какие-то страшные моменты, и какие-то такие. Но наше упование на Господа все-таки боятся все. Сложности бывают у всех, опасности бывают у всех.
2: А у вас было такое, чтобы вы прям испытывали сильный страх?
3: В более взрослом возрасте я не помню. Помню, когда был подростком, вот такое, я помню, я же окоченел и просто стоял, когда лошади бегали, они там такое. И я чувствовал, что они бегут на меня, вот там, ну, такой, там на поля были. И я просто стал. Хотя можно было сбежать с дороги или что. Почему я стал, я не знаю. Они обошли меня, и я не мог себя прийти очень долго. Даже не мог разговаривать. Какой-то камнилось. Я помню, так, ну, ты просто спросила. Такой, знаешь, страх ужаса, скажем так. А остальные страхи какие-то так, переживания, страхи однозначно всегда, даже, наверное, каждый день. Не знаю, как у вас, но разные же бывают. Мы все ездим, мы все общаемся, встречаемся, говорим. Одни угрожают, другие соглашаются, третьи каются. Всякое бывает, разные бывают. Поэтому...
2: Слушайте, ну, у людей, у христиан, у них же есть разные способы бороться со страхом. Я такое встречала, что вот христианин мне говорит, я не боюсь там вот этого, вот этого, вот этого, потому что я уповаю на обетование Господа, что Он защищает нас. И я каждый раз, когда там куда-то выхожу, я молюсь Богу, и я вот знаю, что Бог не позволит со мной ничему плохому произойти. А у меня тогда возникает вопрос, а как же все эти ситуации, когда со святыми происходили плохие вещи, и с Давидом происходило много плохих вещей, и с апостолами, посмотрите, как их убивали, какие они трудности, испытания проходили. Бог же не от всего их защищает. И рассчитывать на то, что Господь будет оберегать настолько, что

0: очень просто на все это посмотрит. Если у тебя есть упование на Бога, если у тебя есть твердая вера, ты говоришь: Господи, во всем твоя воля. Верю, что ты меня исцелишь, но это не желание, а это действительно вера. Это другой разговор. Но чтобы сказать, что этого... Может, есть люди, которые действительно ничего не боятся вообще, ни страха никакого не испытывают.
1: Это хорошо или плохо?
0: Ну, как тебе сказать, если это действительно упование на Бога, ну, стопроцентное, что вообще все в руках Божьих, все его воли. Да, это действительно так, если ты на это вот твердо на этом стоишь, то да, и аминь, это хорошо. А когда это просто у тебя...
1: отчаянная попытка угасить человеческое состояние.
0: Да, да, вот именно отчаянная попытка. Тогда я бы не сказал, что это от Господа. Это просто какое-то самоуспокоение. Это просто какая-то попытка вот таким способом. То есть все попробовал, не получилось, теперь я иду к Богу. И лекарство не помогло, и врачи не помогли. Буду уповать на Господа. Не в начале, в самом, когда вот процесс пошел, а уже когда все испытано. Не знаю, Аль, не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, сказать, что нету страха. У меня он есть. Есть упование на Бога, верю в Бога, знаю, что во всем его воля, но чтобы сказать, ничего не боюсь, каждый день молюсь: Господи, благослови и храни и от того, и одного, и второго, и от болезней, и от всяких страшных вещей, от всяких катаклизмов, от всякого теракта и всего такого.
1: Даже Христос, когда в Гефсимании, помните, перед перед казнью, да, перед смертью, он переживал, у него даже пот был, как капли крови. То есть говорит о том, что даже Христос испытывал вот эти человеческие качества, присущие страху.
0: Ну да, напряжение такое было, что да, поэтому вот в таком плане. И у Давида такое было: когда-нибудь Саул убьет меня. Вот он этого боялся, этот страх у него был, это начало работать в его жизни. Вот в таком плане.
2: Хорошо, друзья, давайте мы послушаем блок новостей и вернемся затем к вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Мы снова с вами. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня Геннадий Сатурян, Элла Верченко и Аля Ануфриева. И общаемся мы на тему, почему Богу нравился Давид. Я бы хотела поговорить о такой вещи, как помазание. Вот в Библии написано, что Дух Господень сошел на Давида и почивал на нем, а от Саула отступил. И есть похожие истории в Библии, например, история с Ильей и Елисеем, когда Илья передал свое помазание Елисею, правильно? Вот. То есть ощущение складывается, как будто есть какое-то особенное помазание, особенное избрание, которое может передаваться от человека к человеку. Но мне интересно, почему не может быть, например, двух Елисеев, или двух Илий, или двух Давидов. То есть как будто это помазание, оно настолько специфическое, что его можно только передать. Ты его сам по себе не получишь. И вот помните, еще история была, когда Елисей умер, он же никому не передал свое помазание, правильно? Оно осталось с ним. И когда в его могиле упал, ну, в гробницу упал человек мертвый, он коснулся случайно его костей и воскрес. То есть как будто бы вот эта сила Божья, она действовала даже после смерти Елисея. Словно это помазание, оно с ним и осталось. Почему так? Почему вот это исключительное индивидуальное помазание?
0: Так, ну, вопрос, конечно, интересный. К сожалению, то, что ты говоришь, вот упал мертвый человек, туда бросили вот кости, он ожил, это стало и на сегодняшний день каким-то обрядовым в некоторых позициях у людей, что если прикоснуться к каким-то мощам или костям.
2: Вот, кстати, не вот из этой ли истории люди так и верят?
0: Ну, скорее всего, и эта история тоже есть. Я не знаю, я не вдавался в подробности в изучение этого вопроса. Но как бы пришло на сердце такое, как ты сказал, думаю, это, к сожалению, стало этим. Вопрос о передаче помазания. Что сказал Елисей, когда Илья у него спросил, что ты хочешь? Он говорит: хочу, чтобы помазание...
2: Двойное.
0: Которое, то, чтобы на тебе, чтобы на мне было двойное. Он говорит: ну, тогда, если увидишь, как я возношусь, да, помнишь этот момент? И он, и потом, как только он увидел, что взяла его и вознес он в колеснице, он тут же стал примерять это, потому что этот опыт уже был, взял милость, которая была, или ударил по

0: воде, и произошло чудо, и он говорит, ну, как бы вот передалось вот это все. Передает ли Господь кому хочет? Это, да, это выбор Бога. Но передает ли, скажем так, передает он к тем людям, которые к этому готовы, которых он видит, Дух Божий. А не так, что подряд взял, вот захотел налево, захотел направо. Да нет же, он какой-то все-таки по каким-то критериям.
1: Ну вот, вот. Иоанн Креститель, его же называют вторым пришествием Илии. Угу. То есть как будто на нем помазание Илии было. Почему так? То есть это тоже Господь передал, получается, помазание Илии дальше, после Илии Елисея?
0: Ну, может, это было просто какое-то сравнение, что тот Дух Божий, который был на Елисея, он также и есть на Иоанна Крестителя. Я не скажу, как это определить, скажем так. Но я думаю, что все-таки Господь вот кого хочет, он тех благословляет, тех избирает. И это самое. И он видит по каким-то критериям, не так, не просто так. Вот этот человек мне понравился, а этот нет. Я буду этого избирать, этот буду избранным человеком, на нем будет помазание, а на другом нет. По каким-то критериям. Он же Давида избрал по этому критерию, потому как он любил Бога. Потому как он был предан Господу, потому как он каялся. Он же знал его сердце. Да, я понимаю, что Бог сердцеведец. Он все знает. Он знает внутренности человека. Но приходит момент, когда человек проходит какие-то испытания, и это допустимо от Господа, чтобы Господь, чтобы человек сам увидел свои плюсы и минусы.
1: Вот, кстати, Бог-то... мне интересен этот момент, извините, пожалуйста. Вот зачем Бог устраивает Давиду испытания? Почему Бог всегда устраивает испытания? То есть Псалом 138, 23-24 стихи, Давид пишет: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Зачем Богу испытывать человека, если он и так сердцеведец? Бог и так видит, что у нас в сердцах. Что, зачем вот у него есть Давид, хорошо, он знает, какое сердце у Давида, Давид ему много раз уже это доказывал, но зачем еще, еще, еще?
2: Это человеку нужно, мне кажется.
1: Самому человеку?
2: Самому человеку, конечно. Испытания приближают нас к Богу, испытания показывают нашу сущность, наше искреннее покаяние.
0: Хочу сказать, что это мои очень любимые стихи, вот то, что ты приводишь. Я очень часто их цитирую и в свою жизнь, и проверю. Знаете, там тут не написано, что Бог начал испытывать Давида. Здесь написано, что Давид пришел к Богу и говорит: «Господи, испытай сердце мое». То есть в моем понимании, как вот от лица Давида, если я буду говорить, в моем понимании все нормально. Вот как я ни себя не проверяю, все, куда ни смотрю, вроде все хорошо. И в отношениях с тобой, и в отношениях с людьми. Божий страх есть, все хорошо. Как бы, я считаю, что нормально. Но, Боже, ты испытай, не я. Если человек сам будет себя испытывать, то в любом случае он где-то себя оправдает, где-то себе что-то найдет в утешении, в какое-то оправдание, или там, как ты говоришь, вот там вот по таким признакам, вот так и вот так, что-то такое, потому что когда мы сказали, как Бог ты тебя избрал, ты рассказал свою, возраст свой или свое, и я думаю, что, а здесь он обращается: «Господи, испытай сердце мое». Я считаю, что все правильно. Сделай ревизию моего сердца. Сделай некий аудит, я думаю, что Элла больше поймет это слово, да, и мы все. Делай, проверяй какую-то, вот, посмотри, все ли нормально. Я считаю, что нормально. Есть компании, которые периодически вызывают аудиторов, платят им за это деньги, чтобы они пришли, проверили их документы, их бухгалтерию, все такое. Все ли? Мы считаем, что все нормально, но нам нужна сторонняя какая-то вот помощь, поддержка, чтобы мы увидели воочию, что происходит. То же самое Давид. «Испытай сердце мое». Зачем он это хотел делать? Чтобы дали, что, помнишь, написано: «Господи, испытай сердце мое и проверь, на правильном ли я пути». Вот проверь. «И направь меня на путь вечный, искренний, на путь вечный, на путь спасения». Вот в этом плане Давид приходил к Богу, чтобы он проверил. И я думаю, что это и для нас пример. Чтобы мы периодически сравнивали свою жизнь с хождением перед Богом. «Господи, вот ты сделай ревизию. Вот мое сердце, оно раскрыто перед тобой». И самое главное, вы знаете, почему Давид с такими стихами пришел к Богу? Он был действительно искренне готов. Даже вот в этом я вижу какое-то отличие от Саула. Саул бы никогда с такой молитвой не пришел к Богу. Саул бы сказал: Господи, вот пусть люди увидят, что я еще царь, что я еще при должности, все нормально, что Самуил со мной, все хорошо. А Давид говорит: ты испытай сердце мое. Саул прекрасно знал, что если испытает Господь его сердце, то он найдет там много мусора. А в сердце Давида, Давид говорит: ну, сделай ревизию моего сердца. И самое главное, он это говорил искренне и был готов поменяться, если Господь скажет. Вот в этом есть его отношение с Богом. Вот эти тонкости его отношения с Богом. Вот его преданность Богу. Его подчинение Богу. Его готовность делать так, как Бог этого хочет. Он искал волю Божию в своей жизни. Увы, у Саула такого не было. Хотя он был избранником изначально раньше, чем Давид.
1: Хорошо. Если рассматривать истории падения Давида, что же у него были за помутнения рассудка такие, что он настолько явно грешил с Версавией или когда безумцем притворялся? Где сбой произошел? И как он потом из этого всего выходил? Почему он не терял этого избрания, в отличие от Саула, который тоже падал, но Саул в итоге потерял дух Господень, а с Давидом он остался. И Соломон, например, тоже был великий царь после Давида, и он тоже упал, и он не встал, а Давид вставал каждый раз. Что у него
0: с такого? Знаешь почему? Как я понимаю, сравнение его, вот то, что ты говоришь, что согрешил с Версавией, когда он притворился безумцем, сказать, что это какой-то прямо такой грех, что дальше некуда, ну, это какая-то попытка спастись, скажем так, какая-то попытка, чтобы опасность его миновала, чтобы его не убили.
1: Когда он притворялся безумцем, да, перед Авимелехом?
0: Да, это считать, что там Ахус, считать, что это грех, который вот прямо к смерти, я бы не сказал.
1: То есть это он струсил просто?
0: Да, скорее всего. Нет, не то, что он струсил, это попытка просто, чтобы его не убили, скажем так. Если бы этого не было, то его убили бы, если бы узнали, что это действительно Давид. С Версавией другая история. Это история в том, что, как тебе сказать, весь Израиль на войне, а он дома. Вот все молятся, а человек, ну, как-то так, обособленный. Все читают Священное Писание, он как-то вот, ну, как он себе понимает, и приходит искушение. И это искушение пришло. Израиль воюет, а он на кровле, и вдруг видит, что женщина купается, красавица ему. Ну, не будем вдаваться в подробности. Следующее, то, что ты сказала, какая-то история.
1: А еще. Почему он не теряет своего избрания? Вот у меня был такой вопрос. Почему, в отличие от Саула, который падал и потерял его Господень, в отличие от Соломона, который тоже упал, у него также был грех, вот он с женщинами тоже спутался с теми, с которыми не следовало, и он так и не встал. Они оба не встали, а
0: Давид встал. Я не помню конкретно, в каком стихе написано, но написано было такие слова, что сердце Соломона не вполне было предано Господу, как сердце Давида. Я тут немножко своими словами, может быть, говорю, но это очень сильное место. Вот в этом является большая причина, я так думаю. Я не знаю, ты найдешь это место очень быстро?
1: Постараюсь найти.
0: Да, если будет, потом ты скажешь, потому что это очень такое. Это есть ответ на твой вопрос. Почему Соломон не стал, скажем так, мужем по сердцу Бога, независимо от того, там у него было 700 наложниц и 300 жен, для Ветхого Завета это было в принципе норма многоженства. Ничего такого, что это является грехом, я бы не сказал. Тем более он царь, у него возможностей было намного больше, чем
1: грех,
0: у других.
1: Грех, понятно, это не было грехом, само наличие этих наложниц, но то, что они отвратили его от Бога, и то, что он отступил в итоге.
0: Ну, как ты думаешь, если был бы Давид, могли бы они отвратить его от Бога? Я думаю, что нет. Вот а Соломон, вот поэтому, да, ты нашла это место?
1: Да, нашла. Третье царство, 11 глава, 4 стих. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его».
0: Вот, вот, обрати внимание. Сердце его не было вполне предано Богу, как сердце отца его Давида. Вот здесь причина, почему он не стал, скажем так, продолжением Давида. Почему Господь не сказал, я нашел, про Соломон не сказал, что я нашел человека по сердцу своему, а Давиду сказал, что я нашел? Вот ответ на твой вопрос. Я так считаю, не знаю, как Элла.
2: И если сравнивать, вот я размышляю, Давида и Саула, вот когда, да, Давид согрешил, у него, вот здесь написано, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Но
0: это,
2: я открыл...
0: Это 50-й псалом, ты
2: читаешь? Да, 31-й. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие. И Господь снял с него, с Давида, вину греха. То есть ему дороже было вот, общение с Богом, вот это вот состояние близости души его с Господом. И он не мог спать, он не мог нормально жить, потому что он чувствовал за собой этот грех. А у Саула не было этих отношений с Богом близких. Ему, даже если бы он согрешил, да, у него не было вот этой потребности вынести во свет, исповедать, потому что нет вот этой близости. Я думаю, такое сравнение.
0: Вполне возможно, но сказать, что он прямо не боялся Бога или не знал Бога. Помните, когда Господь приходит ему во сне, когда он только-только стал царем, что он просит у Господа? Просит мудрости, чтобы научиться управлять этой страной. Потом, наверное, посчитал, что уже все знает, уже не нужно ему подсказки от Господа, у него есть свой опыт, свое знание, свое понимание, это самое правильное. И здесь было его отступление от Господа. Хотя он в конце уже тоже своеобразное покаяние, если можно так сказать, когда он говорит, что все это суета-сует, много я чего видел в жизни, все такое. Это ничто по сравнению с тем, какие у меня соотношения должны быть с Богом. Я так вижу какое-то у него тут сокрушение, но далеко от того, которое было у Давида, совершенно по-другому.
1: Вот интересно, если почитать книгу последнюю, которую писал Соломон, как она называется?
0: Экклезиаст.
1: Да, Экклезиаст. Ее очень любят цитировать, вот особенно в интернете, в массовых медиа. Там, если цитируют Библию, то это очень часто Экклезиаст, потому что там очень много таких, знаете, философских высказываний, особенно вот это вот все суета-сует и так далее. Такое ощущение складывается, как будто это пик запутавшегося человека. Знаете, вот состояние, когда христианин находится уже на грани на какой-то.
0: Ну, ты знаешь, если... Потому что его жизнь стала какой-то двоякой. Он здесь поклоняется Богу живому, там поклоняется истуканам, там поклоняется богам наложниц, которые у него есть, тем женщинам, которые его окружают.
1: Ну, то есть
0: конечно,
1: во время написания Экклесиаста он находился в этом состоянии,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: Как, почему, меня удивляет просто наличие в Библии книги, написанной человеком, который находился в падении.
0: Ну, сказать, что это он написал в момент падения, я бы не сказал, тут надо историю посмотреть, когда было написано, в какой ситуации были написаны все это, надо исследовать этот вопрос, как бы, чтобы более конкретный ответ на это получить. А так сказать, что человек находился в грехе и написал эту... Ну, Давид же тоже написал 50-й псалом, тоже в состоянии, когда он находился в грехе.
1: А напомните, что у нас в 50-м псалом?
0: 50-й псалом — это покаянный псалом называется, да, когда он говорит: «Господи, я признаю, что я соделал все это такое, грех свой признаю». Когда Нафан его обличил, пророк Нафан, и вот тогда он сказал: «Да, вот так отношусь». У него было такое состояние сокрушения в это время. И вот то же состояние, которое ты говоришь, что было у Соломона, такое же двоякое, ну, вот отношение к этому, его раздирало просто на части. Он понимал и осознал, что произошло в его жизни. То же самое, что Давид. Хотя Давид до этого никому не признавался, никому ничего не говорил, пока не пришел пророк. Но он понял, что это от Господа. И он принял это от Господа. И принес свое покаяние Господу.
1: Вот. Тут в комментариях у нас написали, вот Сергей пишет: «Бог по воле своей оберегает человека от влияния греха». Александр дальше пишет: «По милости Бог может и не миловать». А вот в жизни Давида, в его истории, в чем заключалась милость Божия, когда он находился в испытаниях? То есть мы, когда видим человека в проблемах, легко сказать, что Бог его не помиловал, допустил в его жизни испытания. Но как будто бы сами эти испытания иногда являются Божьей милостью.
0: Сами испытания Божьей милости?
1: Да, могут ли испытания быть?
0: Я согласен, да. Я с мнением наших слушателей согласен, наших зрителей, и потому что действительно испытание — это милость Божия. Испытания, зачем делаются испытания? Вот и сделали какой-то агрегат и испытывают его. Посмотреть, проверить его на прочность, насколько он соответствует тем параметрам, для которых он создан. То же самое человека испытывает Господь. Испытывает в первую очередь для самого человека, чтобы он сам увидел свое состояние и свое сердце. Чтобы вот, он понял, в каком состоянии он находится. И это милость Божия. Но для того, чтобы привести к покаянию.
1: Пишет, что Саула не помиловал в итоге. Саула не помиловал в итоге.
0: Он не помиловал, потому что Саул противился Богу. Он не согласился с волей Божией. Он остался на человеческих позициях. То есть на этой земле, а не для вечности, скажем так.
1: То есть милость Божия, она зависит не только от Бога, но еще и от нас. Нам нужно еще ее как-то принять.
2: Смирение.
0: Ты знаешь, Бог, конечно, хочет, чтобы всех спаслись и достигли познания истины. Но не все же спасаются.
1: Ну да.
0: Не все же. Почему? Потому что одни... Вот люди говорят, есть предизбрание, там, ну, если человек... Ну, не будем сейчас даваться в кальвинизме какие-то там вопросы решать такие глубокие, но если есть такая позиция, если человек, ну, не спасется, ты хоть тресни, ты не избран для спасения. А если ты избран для спасения, ты хоть что ни делай, все равно приведет Господь тебя через покаяние, и ты будешь спасен. Это совершенно другой немножко вопрос, он более такой расширенный, глубокий, за 2 минуты к нему.
1: Интересно, просто если следовать этой логике, получается, что человек, который избран ко спасению, может грешить вообще как он хочет, сколько он хочет, все равно его приведут к спасению.
0: Мы немножко слишком примитивно к этому подошли, по большому счету, да, скажем так.
1: Угу.
0: Это давай мы не будем даваться это в крайность другую, потому что это совершенно другое учение, и там не будем, в общем, касаться этого. Давай мы вернемся к Давиду с кем там, с Соломоном или
1: Хорошо. Ну вот я сейчас еще комментарии читаю. Вот Сергей пишет: сейчас же в наше время мы имеем силу от Бога не грешить вообще. Но при этом в Библии написано, что мы по природе свои греховны. Как эти два утверждения друг с другом соотносятся?
0: Я хотел бы вопрос задать Сергею, брату нашему. Я думаю, что да, из церкви, наверное, человек. Насколько у тебя получается вообще не грешить в жизни? Вот я Сергея хочу спросить, если он вообще не грешит, тогда я аминь, святой человек, слава Богу. Я не знаю, у меня это не получается. Не знаю, как у вас, чтобы сказать, ты прямо идеальный и все всегда делаешь правильно. Яков что говорил? Все мы много согрешаем. Но это не говорит о том, что все мы достойны, скажем так, все мы погибнем. Хотя мы согрешаем. А мы знаем, что грех является препятствием для спасения. Господь просто допускает определенные вещи в нашей жизни, чтобы мы сами себя узнали. Иногда сам себе удивляешься, неужели я на такое способен. А я-то думал, что я вот такой и такой, и учил, и наставлял других, и примеры приводил из своей жизни. А вот в этом моменте здесь споткнулся, здесь упал. Почему? Не пободрствовали, не искали воли Божией, я не знаю, там где-то остыли, где-то осуетились. В том же служении, в той же церкви, вроде бы богоугодное делаем дело. Вот то же самое, что делал Саул. Вроде бы приносим жертвы, но в это время не нужны были эти жертвы. Это не время было, надо было еще подождать, когда Господь скажет, когда будет его воля. Не наше желание правильного и хорошего. Вот у Давида было такое. Он действительно дожидался, когда Господь скажет. Когда приходит и видит, что истреблены все, помнишь, вот этот Цикилаг, и сожжен огнем, и все прошло. Что говорит Давид? Вопросил Господа, принесите ефод, принесите священнические одежды, я одену, я буду говорить с Господом. Хотя народ вот уже с камнями стоит, с мечами или с камнями, чтобы его убить. Потому что и жены, и детей их нету. Мы с тобой были, Давид, мы шли на благое дело, мы вернулись, и наши все родные истреблены. Вот это упрек. Вот здесь есть укор какой-то даже на Господа. А где моя жена с моими детьми? И это вполне естественный вопрос. Давид вместо того, чтобы оправдываться или успокоить, или их присмирить, как вы смеете на царя с таким говорить, принесите мне ефод, мне надо поговорить с Богом, не с людьми. Я хочу получить конкретный ответ от Господа. Господи, вот такое произошло, что мне делать? Догнать, догоню? Да, догонишь, иди. Вернешь. пошел и вернул. Почему? Потому что у него была вот эта связь с Богом. Как ты думаешь, как бы поступил Саул в такой ситуации? Это он, я не знаю, там начал бы кричать на людей, как вы смеете против меня, такого особого человека, и вообще я царь, а вы кто? Вы мои подчиненные. Вот в этом плане.
1: Мне еще очень нравится, что когда они отбили обратно жен своих и детей, вот вчера мы обсуждали историю царя Давида, и такая вот мысль прозвучала, что, получается, с ним пошла часть людей, две трети, а треть людей, они были настолько измождены, что они остались ждать их, правильно? Угу. То есть вообще вся армия Давида, она была настолько измотана, что их победа, она была невозможна физически. Ну, это просто невозможно было, их было очень мало, они были в крайней степени истощены, то есть они пришли с одного сражения сразу на другое бросились, и у них не было никаких шансов выиграть в этом сражении, и они треть людей своих оставили вообще ждать там. И вот они догоняют, и они отбирают обратно все свое имущество, жен, детей своих, еще там что-то грабят, возвращаются обратно, и вот люди, которые ходили с Давидом, говорят о тех, кто остался, что давайте
0: мы... Зачем мы им отдаем?
1: Да, зачем, мы не будем делить добычу с ними, пусть своих жен, детей забирают и там дальше гуляют. Это же мы пошли, мы отобрали. А Давид им говорит, что, вы что, совсем, что ли? Это не вы взяли эту победу, это вам Бог эту победу дал. Вы вообще не имели даже малейшего шанса выиграть. Так что как вы между собой можете делить, как будто это ваша заслуга? То есть насколько он понимал, что это заслуга Бога, он вообще на свой счет это не брал.
0: Ну вот в этом и есть действительно отличие Давида, что он никогда ничего на себя не брал. Ты думаешь, он победу, когда победил Голиаф, он на себя что-то взял? Это Господь. Он прекрасно понимает, что это действительно Господь. Против такого великана идти с маленьким камушком из рогатки, это противоестественно.
1: Смешно,
0: да, да, и смешно, и противоестественно, как может такое. Однако это же произошло. И мы с тобой понимаем, что это Божья рука. Вот так вот.
1: Друзья, да, наш эфир уже подходит к концу. Я хочу поблагодарить наших слушателей за то, что вы писали сегодня комментарии. Вижу, такое обсуждение было активное в чате. Интересно было почитать. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. Спасибо вам за поддержку в этом месяце. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
0: Спасибо большое, дорогие. Будьте благословены. Удачного вам дня.
2: Хорошего дня всем.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Горбовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года, занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск, назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Семена. Всевышний дал людям семена и велел ухаживать за ними, чтобы выросли плоды и цветы. Люди выполняли все, что было велено, и радовались выросшим плодам и цветам, но, к их удивлению, из некоторых семян вырастали сорняки. И тогда люди возроптали. «Господи, разве ж мы не поливали ростки? Разве ж мы не удобряли почву? Разве ж мы не согревали ростки зимой и не оберегали их от палящего солнца? Почему же из некоторых выросли сорняки, никчемные и засоряющие сады?» И разгневался Всевышний народ людской за такие слова. «Тебе не дано знать о моих планах. Помни, это не твои семена, это мои семена. Твое дело только их поливать и удобрять. Если ты не будешь их поливать, я пролью дождь на них. Если ты откажешься за ними ухаживать, я научу их обходиться без удобрений. А сейчас иди и делай, что велено, и не жди благодарности за свой труд».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 сентября. Научитесь подчиняться. Если кто-то отклоняет ухо свое от слушания закона, Божьего и человеческого, его молитва — мерзость. Она отвратительна и возмутительна для Бога. Притчи 28:9. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих говорит, что если мы неправильно относимся к властям, наши молитвы отвратительны Богу. Мы не можем расти и совершенствоваться без дисциплины. Если мы бунтуем против правил поведения на работе, против политики предприятия или компании, против правительственных законов, правил дорожного движения и любой другой формы власти, тогда у нас серьезные проблемы с подчинением. Непокорность — это то, от чего нам следует старательно избавляться. Почему? Если мы отказываемся подчиняться земным властям, то мы не будем подчиняться власти Бога, а непослушание Богу лишает наши молитвы какой бы то ни было силы. Прежде чем позволить мне начать собственное служение, Бог велел мне несколько лет трудиться в служении другого человека. Там я должна была научиться подчиняться власти. Это было нелегко для меня. Я не всегда соглашалась с решениями, которые принимались, и не всегда чувствовала, что со мной поступают справедливо. Но Бог позволил мне хорошо усвоить следующую истину. Прежде чем получить власть, мы должны научиться подчиняться власти. И если вы хотите получить надбавку к зарплате или подняться по служебной лестнице, но при этом постоянно сплетничаете или критикуете своего начальника, это признак неподчинения, которое затормозит ваше развитие. Научитесь подчиняться, и вы начнете чаще получать ответы на свои молитвы и отчетливее слышать Божий голос. Божье слово на сегодня. Вы можете столкнуться с несправедливостью, но в конечном счете Бог всегда вершит правосудие. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Вы слушаете

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 23 сентября, и тема сегодня «Готовы к штормам последнего времени». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих. Павел говорит о Божьем Слове. Когда Божье Слово производит в вас свою работу, оно приготавливает вас ко всякому доброму делу. Фраза «приготавливает вас» — перевод греческого технического термина, которым пользовались для описания оборудованного судна. Существовало два вида судов. Бывали простые, в которых не было металла, и на них нельзя было уплыть далеко, и они не могли выдержать серьезный шторм. Были и другие суда, на которых были паруса, оснащение. На них можно было плыть далеко. Можно было плыть, когда шторм, потому что судно было прекрасно оснащено, приготовлено. Вот какое слово использует во 2 послании к Тимофею, 3 главе, 17 стихе Павел. Это означает, что когда мы принимаем Божье Слово в свою жизнь, оно превращает нас из обычных верующих из простого судна, хорошо оснащенного, оборудованного. Образно говоря, и мы можем удержаться на плаву в любой шторм. Мы оснащены для длительного плавания, и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Вот это мечта, вот это, конечно, круто, каждый скажет так. На крыльях летят

растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир

0: богатство.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Горбовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье Слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Да, Борис Николаевич.
1: Танечка, Зосимова пригласите, пожалуйста.
0: Один момент.
2: Звали, Борис Николаевич.
3: Проходи. Ну что, Зосимов, сам не догадываешься, по какому вопросу тебя вызывали?
2: Догадываюсь, Борис Николаевич.
3: Зосимов, скажи, сколько ты уже работаешь у нас?
2: Дуже 7 лет.
3: Скажи, за все это время ты совершал нечто подобное?
2: Нет, Борис Николаевич, ничего подобного раньше не было.
3: Ну, у тебя это хоть случайно получилось, Зосимов? Ну, не досмотрел где?
2: Да нет, Борис Николаевич, не случайно это. Предупреждали меня. Я не обратил внимания.
3: Так ты, значит, признаешь, что тебя предупреждали?
2: Предупреждали.
3: И признаешь, что ты просто пропустил это мимо ушей?
2: Угу.
3: Понятно. Ну и что, Зосимов, прикажешь мне с тобой делать, а?
2: Не знаю, Борис Николаевич. Вам решать.
3: Ну вот ты б, Зосимов, ты бы на моем месте что сделал бы?
2: Да уволил бы, наверное.
3: Угу.
2: Так что, мне писать заявление?
3: Нет. Пойдешь на повышение.
2: Борис Николаевич?
3: Да, Зосимов, ты правильно меня понял. Я назначаю тебя менеджером отдела.
2: Борис Николаевич? Нет, я понимаю, дрянному коню зубы не смотрят, но, как бы сказать, 7 лет работы, я много раз добивался успехов, и вы ни разу не повысили меня. И вот теперь, когда я понимаю, что дров наломал, вы вдруг назначаете меня менеджером отдела. Почему, Борис Николаевич?
3: Именно потому, Зосимов, что дров наломал. Как ты сказал, все эти годы ты был очень успешным работником. Если бы я повысил тебя тогда, то тебе, как менеджеру, не хватало бы очень важной черты.
2: И чего же это?
3: Милосердие.
2: Милосердие?
3: Да, Зосимов, милосердие. Если б я повысил тебя раньше, когда ты блистал во всей красе, ты б требовал от своих подчиненных совершенства. Но никто не совершенен.

0: Зосимов. Как видишь, даже ты.
1: Невероятно.
0: Ну так что, Зосимов, поздравляю тебя с новой должностью.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на предзвук.
3: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 7. Что пишется в Апокалипсисе Иоанна о двух воскресениях и о тысяче лет, и какие относительно этого могут быть разумные соображения? Об этих двух воскресениях тот же евангелист Иоанн в книге, называемой «Апокалипсис», говорит так, что первое из них, будучи некоторыми из наших не понято, обратилась как бы в своего рода смешные басни. Говорит апостол Иоанн в упомянутой книге: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Откровение, глава 20, стихи с 1 по 6. Пришедший на основании этих слов Апокалипсиса к заключению, будто первое воскресение будет телесным, остановили, между прочим, особое внимание на числе 1000, найдя в нем указание на то, что якобы у святых надлежало таким образом быть своего рода субботствованию в продолжении такого периода времени в виде святого покоя после трудов 6000 лет, с того времени, как был сотворен человек, и в наказание за великий свой грех низвергнут из райского блаженства в бедствие настоящей смертности. Так что, соответственно словам Писания, «У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Когда исполнится 6000 лет, равняющихся 6 дням, последует как бы 7-й день субботы, в виде последних 1000 лет с воскресением, то есть для празднования этой субботы святых. Мнение это могло бы быть до некоторой степени терпимо, если бы предполагалось, что в эту субботу святые будут иметь некоторые духовные радости от присутствия Господня. Некогда и мы думали так. Но коль скоро они утверждают, что воскресшие в то время будут предаваться самым неумеренным плотским пиршествам, на которых будет столько пищи и питья, что они не только не будут соблюдать никакой умеренности, но превысят меру самого неверия, то никто, кроме плотских, никоим образом этому поверить не может. Духовные же называют их, верящих этому, греческим именем, переведя которое буквально, мы можем назвать их тысячниками. Вдаваться в особое опровержение их было бы долго. Скорее, мы должны в настоящем случае показать, как следует понимать это место Писания. Сам Господь Иисус Христос говорит: «Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитят дом его». Евангелие от Марка, глава 3, стих 27. Под именем сильного он дает разуметь дьявола, потому что дьявол в силах был удержать в плену род человеческий. Под вещами же его, которые имел расхитить, дает разуметь будущих верных своих, которых тот держал в различных грехах и нечестиях. Так как тому сильному предстояло быть связанным, то упомянутый апостол видел в Апокалипсисе ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение, глава 20, стихи 1 и 2. То есть устранил и ограничил его власть обольщать и держать в своих руках тех, которых ожидало освобождение. 1000 же лет, как мне кажется, может пониматься двояким образом. Или что это совершается в остальные годы тысячелетия, то есть в тысячелетие шестое, как бы в шестой день, последние часы которого проходят в настоящее время, а затем последует не имеющая вечера суббота, то есть не имеющий конца покой святых. Так что 1000 лет апостол назвал последнюю, остающуюся до конца века, часть тысячелетия, как бы часть дня, употребив тот способ выражения, по которому часть называется именем целого. Или же 1000 лет он назвал все остальные годы этого века, так что совершенным числом обозначается полнота времени. Ибо число 1000 есть полный квадрат числа 10, 10 взятые 10 раз дают 100. Получается фигура квадратная, но плоская. Чтобы она получила высоту и сделалась полной, 100 умножается снова на 10, и получается 1000. Иногда даже 100 употребляется для обозначения всей совокупности чего-либо, как в том случае, когда Господь дает обетование оставившему все и последовавшему за Ним, говоря «получит во 100 крат». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29, Евангелие от Марка, глава 10, стих 30. Как бы поясняя это, апостол говорит: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 10. Потому что и прежде было уже сказано: «Верному весь мир богатство». Притча Соломона, глава 17, стих 6. Тем более для обозначения совокупности всего употребляется 1000, которая представляет собой полноту десятичной квадратуры. Лучшего толкования нельзя дать и тому выражению, которое читается в псалме: «Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в 1000 родов», Псалом 104, стих 8, то есть во все роды. «И низверг его, — говорит, — в бездну, и заключил его». Откровение, глава 20, стих 3. Последним именем, бездна, обозначается бесчисленное множество нечестивых, сердца которых слишком безмерны в злобе против Церкви Божией. «Заключил туда» говорится не потому, чтобы там дьявола прежде не было, а потому, что, будучи устранен от верующих, он стал сильнее владеть нечестивыми. Ибо тот находится в большей власти дьявола, кто не только отчужден от Бога, но и без всякого повода и основания ненавидит служащих Богу. «И заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, то есть принял меры, чтобы он не мог выйти, то есть приступать запрещенные». Прибавка же «и положил над ним печать», по моему мнению, значит то, что он хотел оставить в тайне, кто принадлежит и кто не принадлежит к части дьявола. Ведь в настоящем веке это совершенно скрыто. Падет ли кто, по-видимому, стоит, и встанет ли кто представляется лежащим, остается неизвестным. Наложением же печати и заключением дьявол удерживается и устраняется от обольщения тех принадлежащих Христу народов, которые обольщал или которые держал в своей власти прежде. Ибо их избрал Бог прежде создания мира, чтобы исхитить из власти тьмы и поставить в царство возлюбленного Сына Своего, как говорит апостол. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 4, послание к Колоссянам, глава 1, стих 13. Ведь кто из верующих не знает, что дьявол обольщает и увлекает за собой вечную казнь народы и в настоящее время, но только те, которые не предназначены к вечной жизни. То обстоятельство, что он часто обольщает, и тех, которые, будучи уже возрождены во Христе, вступают на путь Божий, также не должно смущать. Ибо «познал Господь своих» — второе послание к Тимофею, глава 2, стих 19. Из этих никого он не увлечет в вечное осуждение. Господь знает их как Бог, от которого не укрывается ничто и из будущего, а не как человек, который в настоящем человека видит, если только видит того, чье сердце не видит, а каким будет после, не видит и себя самого. Итак, дьявол связан и заключен в бездну для того, чтобы не обольщал он уже народы, из которых состоит церковь, и которых обольщенных держал в своей власти прежде, пока церкви не было. Ибо не сказано «да не прельстит кого-либо», но «дабы не прельщал уже народы», под которыми он без всякого сомнения разумел церковь. Говорит, доколе не окончится 1000 лет, то есть или то, что остается еще от 6-го дня, состоящего из 1000 лет, или все годы, которые остается еще прожить в этом веке. Не следуют эти слова «дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет», понимать и в том смысле, будто потом он будет прельщать только те народы, из которых состоит предопределенная церковь, от прельщения которых он удержан оковами и заключением. В данном случае или употреблен тот способ выражения, который иногда встречается в Писаниях, например, в Псалме «Так, очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас» Псалом 122, стих 2. Не в том, конечно, смысле, будто когда помилует, очи рабов Господних не будут Господу Богу их. Или, вернее, порядок слов таков: «И заключил его, и положил над ним печать, доколе не окончится 1000 лет». А промежуточные слова «дабы не прельщал уже народы» представляют собою вставку, не стоящую в зависимости от занимаемого ею места, а имеющую отдельный смысл, как бы она была прибавлена после. Так что все изречение могло бы быть изложено так: «И заключил его, и положил над ним печать, доколе не окончится 1000 лет, дабы не прельщал уже народы». То есть для того заключил, пока окончится 1000 лет, чтобы он уже не прельщал народы.

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Побеждая темноту. Победить и рассеять тьму может только свет. Исаия провозгласил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Исаия, 9 глава, 2 стих. О том же самом говорит и Иоанн: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна, 1 глава, 5 стих. Свет символизирует прозрение. Выражение «увидеть свет» означает прозреть. Понимаете ли вы, о чем говорит в данном случае Писание? Господь открывает наши глаза не для того, чтобы мы смотрели на победное шествие дьявола, но для того, чтобы мы получили откровение. Наш Бог послал нам Святого Духа, чья сила могущественнее всех сил ада. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», пишет Иоанн в первом послании в 4 главе в 4 стихе. В Откровении мы читаем о том, как ад будет извергать саранчу и скорпионов, обладающих огромной силой. Мы читаем о драконе, зверях, рогатых существах, а также о пришествии Антихриста. Мы, однако, не знаем, что символизируют все эти существа. А мы и не должны знать. Нам не нужно беспокоиться по поводу пришествия Антихриста либо по поводу начертания зверя. В нас пребывает Дух всемогущего Бога и Его Христа. Павел пишет, что сила Святого Духа пребывает в нас. Другими словами, Святой Дух действует в нас непрестанно. Каким образом Святой Дух действует в нас в эти сложные времена? Его сила проявляется, когда мы позволяем Ему брать на Себя наши бремена. Святой Дух был дарован нам именно с этой целью – взять на Себя бремя наших забот и тревог. Следовательно, не доверив Ему все свои бремена, мы не можем утверждать, что приняли Его. Святой Дух не является чем-то недосягаемым, но Он здесь, Он в нас. Он ждет с нетерпением возможности взять под свой контроль каждую ситуацию в нашей жизни, в том числе и наши скорби. Поэтому, если мы продолжаем жить в страхе, в состоянии отчаяния, сомнения, с постоянно усиливающимся ощущением тревоги, значит, что мы не приняли Его как своего утешителя, помощника, наставника, избавителя и источника силы. Свидетелем для мира является христианин, отдавший все свои бремена Святому Духу. Подобно фессалоникийцам, верующий человек повсюду сталкивается с чрезвычайными трудностями, но при этом имеет радость в Господе. Доверяясь Божьему Духу, он получает утешение и руководство для преодоления скорбей. И, несмотря на окружающую темноту, его переполняет радость, что является великим свидетельством для погибающего мира. Его жизнь свидетельствует миру: этот человек видел свет. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Гробовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года, занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск, назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 84, начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой из рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Енисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от такого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симон Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом, и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, Возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сём сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 16. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут они оплаканы, не похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и жалеть с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой, и милость, и сожаление. И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них. И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение по умершим. И не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, я прекращу на месте сем в глазах ваших и во дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу всему все эти слова, и они скажут тебе: за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим? Тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот, я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и буду ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал. Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот, я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое – Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое, и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которую ты не знаешь, потому что воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо ты хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господне? Пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня, ты, надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Как сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских, и говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не выносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работою, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделали жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления». «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет».

0: Радіо Пілігрім.
1: Каждым сердцем, каждою душой.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море, и с тихой приветливой гавани вас, друзья, провожают.

0: Петрович, желтый цвет, Петрович.
1: Пялятся с айдиоски компьютерные.
2: Петрович красный!
1: Абсолютно безразличный к окружающему миру. Ты понимаешь, что я имею в виду, а?
3: Когда мы сосредоточены на грехах других людей, мы часто не видим, что сами нуждаемся в Божьем прощении.
4: Да, мне все понятно.
1: Они никого не уважают.
0: Петрович, ты на тротуар выехал.
1: Они вообще забыли слово вежливость.
0: Петрович, люди!
1: Им просто наплевать на других.
2: Петрович, на столу, что, обалдел, что ли?
1: Эй, че встали, уйдите с дороги, че не видите, машина едет.
3: Библия говорит, что все мы согрешили.
1: Они наплевали на закон.
0: Что это?
1: Детектор радара. Пристегните ремень.
3: Вы когда-нибудь думали, что вам нужно Божье прощение? Или вы до сих пор видите только грехи окружающих людей?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Это радио.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Гробовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Гробовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье Слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере. «Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», – сказал Купер в интервью подкасту «Tommy Lehrer is Fearless», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

возьмусь на себя.

Будет такой день, когда мы все предстанем перед Тобой, Отец. Мы все перед троном Твоим. Мы все будем проходить.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: сами эти два понятия, они внутри между собой имеют напряжение, их трудно согласовать воедино. Тем не менее, Священное Писание говорит достаточно конкретно о том, что Бог хочет, чтобы мы молились. Он хочет слышать наши молитвы. И даже больше того, Библия говорит о том, что Бог будет отвечать на наши молитвы. Из многочисленных мест Писания, которые говорят об этом, я хотел бы привести сейчас одну притчу, которую Иисус привел в Евангелии от Луки. Здесь была такая история. История, начинается эта история так. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Дальше рассказывает история о том, что в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. И вот в этом же городе была одна вдова, и эта вдова, она приходила к этому судье, прося у него решение какого-то очень важного для нее вопроса. Но так как эта вдова ничего не значила, она ничего не могла заплатить, ей с нее мало что можно было взять, то этот судья не решал ее вопрос. И вот дальше здесь сказано следующее. Но долгое время он не хотел, а после этого сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Речь идет о том, что Иисус поощряет и, более того, настойчиво убеждает нас в том, чтобы мы молились, и здесь сказано, должно всегда молиться, и не унывать, не ослабевать в нашей молитве. Хотя иногда нам может показаться, это действительно так и есть, наши молитвы занимают очень много времени. По каким-то причинам Бог не отвечает сразу. Здесь написано, хотя и медлит защитить их. Но приведя вот эту историю, этот пример, Иисус как бы показывает такую человеческую сторону Божьего отношения к нам. И он говорит о том, что тогда, когда мы молимся, мы можем надеяться, мы можем уповать на то, что Бог подаст нам защиту, Бог даст свое решение. Конечно, время этого решения и форма, в какой это решение будет выражено, оно сокрыто в божественной мудрости. Бог видит намного больше, чем видим мы. И у него намного больше всяких разных факторов, которые определяют, когда и в какой степени, и в какой форме ответить на наши молитвы. Но он хочет, чтобы мы молились. Когда мы говорим о Божьем плане, так вот, в этом великом Божьем плане Бог предусмотрел не только решение, но и средства для решения тех или иных вопросов или тех или иных проблем. И вот одно из средств для решения как раз и одним из средств как раз и является молитва. Иногда длительная молитва, иногда настойчивая молитва. Конечно же, в процессе молитвы Бог изменяет самого молящегося. Бог о чем-то говорит ему. Бог каким-то образом воспитывает его, Бог чему-то его учит. Кроме того, возможно, что Бог в это же время работает еще с какими-то другими людьми, которые так или иначе вовлечены в этот процесс. Вот почему всякая подобная ситуация – это, конечно же, серьезное испытание и серьезная возможность для нашего упражнения в вере, для того, чтобы человек, переживающий подобное, мог снова и снова фокусировать свой взгляд на Боге и снова доверять Ему, доверять то, что Бог знает, когда и как ответить на наши просьбы.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня. Люди тени и чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю. Разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель. Это

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Богу Божие, а кесарю кесарево. На своих страницах в соцсетях Эдуард Гробовенко опубликовал видео, в котором размышляет о выборах. С 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Начальствующий епископ РЦХВ Эдуард Горбовенко говорит о гражданской ответственности христианина и о том, почему считает важным лично участвовать в выборах. Обращаясь к библейскому пониманию ответственности, он напоминает слова Иисуса Христа «Богу Божие, а кесарю кесарево». Говоря об участии в общественной жизни, епископ призывает «Исполните Божье слово, молитесь» и предлагает молиться о выборах, о том, чтобы избранные представители заботились о благе людей, благополучии города, региона и страны. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. «Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября. Если получится, я планирую обсудить гуманитарные вопросы», заявил на открытии сессии Постоянного совета епископской конференции Италии, председателем которой он является. В мае 23 года занимавший в тот момент Святой Престол Папа Франциск назначил кардинала Дзуппи специальным посланником для миротворческой миссии по Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Папа Лев XIV подтвердил его полномочия. В новом докладе неправительственной правозащитной организации по мониторингу проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе со штаб-квартиры в Вене, Австрия, говорится, что за предыдущий месяц было зафиксировано 40 преступлений на почве ненависти в отношении христианских храмов и других святынь, кладбищ, духовенства, прихожан и новообращенных христиан. В июле самым распространенным антихристианским преступлением был вандализм. Зарегистрировано 18 случаев. Далее идут поджоги – 8 случаев, осквернение святынь – 7, физическое насилие в отношении христиан – 2, угрозы – 2, кражи предметов религиозного назначения – 2, а также сочетание вандализма и насилия – 1. Возглавляет антирейтинг стран Германия, где в июле произошло 15 задокументированных инцидентов. Далее идут Франция – 10, Италия – 5, Великобритания – 3 и Польша – 2. Новое исследование Evangelical Alliance UK показало, что евангельские христиане составляют почти 2/3 практикующих христиан в Великобритании. Авторы исследования насчитали в Великобритании около 12,3 миллионов человек, которые либо поддерживаются евангельских убеждений, либо называют себя евангельскими христианами. Исследователи отдельно рассмотрели так называемых практикующих христиан. К ним в исследование отнесли людей, которые посещают церковь не реже одного раза в месяц, а также самостоятельно молятся и читают Библию как минимум раз в неделю. Среди этой группы 64% были отнесены к евангельским христианам по своей идентичности и убеждениям. Около 11,4% населения страны, или 8 миллионов человек, называют себя евангельскими христианами. Еще 7,9%, или 5,5 миллионов человек, исследователи определили как широких евангельских христиан. Фронтмен христианской рок-группы Skillet Джон Купер рассказал, что группа никогда не считала необходимым выбирать между тяжелой рок-музыкой и открытым разговором о христианской вере.

«Я просто хочу петь рок-песни и хочу петь о своей вере», сказал Купер в интервью подкасту «Томми Лехер из Фэрлесс», опубликованном 8 сентября. Купер является вокалистом, бас-гитаристом и одним из основателей Skillet. По его словам, в начале музыкальной карьеры группы, представители индустрии воспринимали христианскую и рок-составляющие как два несовместимых направления. Музыканту предлагали сделать выбор – либо быть христианской группой, либо играть рок-музыку. Купер с таким подходом не согласился. Он считает, что музыка может одновременно сохранять энергию тяжелого рока и выражать убеждения человека, который ее создает. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 сентября. Бог ставит над нами власти. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Послание к Римлянам 13:1. Мы должны выработать в себе почтительное отношение к власти и готовность подчиняться. Не забывайте, что Бог ставит над нами власть для того, чтобы оберегать нас и содействовать нашей радости. Он дает нам духовные и мирские власти, и от нас требуется подчиняться тем и другим. Если вас просят сесть на другое место, послушайтесь и пересядьте. Если вы видите табличку «Парковка запрещена», не паркуйте в этом месте свою машину. Если единственное свободное место на парковке – это место для инвалидов, не занимайте его, даже если это означает, что вам придется очень долго идти пешком. Если горит красный сигнал светофора, стойте и ждите зеленый. Не переходите дорогу в неположенном месте, даже когда спешите. Если проезд запрещен, выбирайте другой путь. Вы можете подумать, все это мелочи, не имеющие никакого значения. У меня есть проблемы посерьезнее. Но дело в том, что вы не сможете решить свои серьезные проблемы, пока не поймете, что ваше отношение к власти, проявляющееся в мелочах, может очень сильно повлиять на вашу жизнь в целом. Пренебрежительное отношение к власти мешает многим людям слышать голос Бога, поскольку Бог сам ставит над нами власти и ждет от нас подчинения. Мы проявляем почтение к Нему, когда почитаем власти. Божье слово на сегодня. Повинуйтесь Богу в мелочах, и они серьезным образом повлияют на вашу жизнь. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 85. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо я к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю

Ей не представляют они тебя пред собою, но ты, Господи Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, презри на меня и помилуй меня, даруй крепость твою рабу твоему и спаси сына рабы твоей». Покажи на мне знамение во благо, да увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня. Глава 6. В субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?» И сказал им: «Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народу из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милы.

0: милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такое же отмерится и вам». Сказал также им притчу: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: Господи, Господи, и не делаете то, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Говорит Господь: вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот, я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали: придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчезли закону священника и совету мудрого, и слова у пророка. Придите, сразим его языком и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом твоим. Да будут они низвержены пред тобою. Поступи с ними во время гнева твоего. Глава 20. Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Мисавив». «Ибо так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом. И предам все богатство этого города, и все стяжание его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон. А ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты увлек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в понишение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я услышал толки многих, угрозы вокруг. «Зайвите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все живущие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему». Но со мною Господь, как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да услышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево его оставалось вечно беременным. Для чего я вышел из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезли в бесславии?

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

0: Оставайтесь вместе с нами на радио Пилигрим.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».
3: Радио.
4: Что радио?
3: Радио Пилигрим.
5: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
4: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно.